0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Я слушаю Джем FM.
1: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: веселимся, блин.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Первые участники вышли на трассу уже в 7 утра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, дом Севастьянова, храм на Крови и исторический сквер. Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. На календаре сегодня 10 августа, понедельник. С вами Павел Павлович, Ярик и Маргарита. Всем говорим доброе утро понедельника.
1: Всем привет!
2: Всем привет-привет, наконец-то. Мы все в сборе.
0: Да, ура! Ну как вы тут? Рассказывайте, что вы, как вы?
1: Скучали без себя.
2: Ну, конечно,
0: скучали,
2: да.
0: Это хорошо. Главное, что работу работали. Вот что я хочу сказать.
1: Мы старались.
0: А ведь почему-то так бывает, что когда человек один из коллектива уходит, то эта часть работы его перекладывается на плечи коллег.
2: Ну, это
0: я
2: всегда.
0: Я хочу сказать, что мои коллеги с честью и доблестью несли, так сказать, эту почетную миссию. Эту.
1: Да.
2: Вот. Мы старались.
0: Я периодически даже послушал, даже в Белоруссии.
2: Даже там нас слышно.
0: Она слышна вообще по всему земному шару. Но очень, конечно, приятно, когда ты в совсем другой стране открываешь глаза, заходишь в интернет, включаешь, а там игрушка три в ряд с вами. Сейчас разыгрывают, и как-то, знаете, так...
1: Тепло на душе.
0: Хорошо, да, хорошо. Соскучился по Екатеринбургу. Действительно, отдыхать хорошо, но дома лучше. У нас что такое, мы активный всегда отдых у нас. Мы все бегаем.
2: Все быстро, быстро.
0: Тур такой был, то есть... Екатеринбург, Москва, Беларусь,
2: Минск.
0: Беларусь, Москва. Ну, там из Минска мы еще много куда ездили, в другие города. Да, потом в Москву, опять из Москвы в Самару, на двухэтажном поезде мы проехались наконец-то.
1: Ой, классно.
0: Вот, и я узнал, что двухэтажные поезда, оказывается, бывают только купейные, плацкартных нет. В принципе, вот. Ну, вообще интересно, конечно, сам поезд такой, смотришь, он фундаментально такой большой, огромный
2: просто. А купе меньше там?
0: Да, оно так интересно сделано, что вроде бы оно и меньше, но как-то все так энергоемко сделано, что все входит. То есть
2: все помещаются.
0: Все помещаются, да. И наверху вроде мне говорили, что места мало. Да нормально там место. Единственное, что, конечно, наверху нет полок уже над спальным местом. Там они, в принципе, непонятно, что они не влезут. Но там зато есть даже сейфы стоят маленькие. То есть там есть такие встроенные шкафчики открываются, и там маленький даже сейф стоит. То есть ты можешь задать свой код в сейф, положить все ценное, закрыть. Вот. Вообще такие
2: интересные. В гостиницу.
0: Да?
1: Такая... Не надо по старинке под подушку, на ней спать.
2: Соседу попросить, чтобы посмотрел.
1: Поохранял, пока в туалет пойдешь.
0: Да, ну в этом плане, конечно, РЖД впереди планеты все летит, и думаешь, ну вот здорово, везде бы такие поезда были. Везде есть эти USB-зарядки, все светится, все это красиво, электронное, лампочки, кулеры, везде, ну все такое классное, современное. Кондиционеры работают прекрасно, то есть можешь отдельно в купе еще температуру установить, там добавить, убавить, ну как тебе комфортно, то есть есть общие, а есть еще индивидуальные в поезде. В общем, здорово было. Про путешествие расскажу, конечно же, чуть-чуть попозже. Но сейчас давайте расскажу, что будет у нас в ближайшее время в утренней джимнастике. Если ничего не поменялось, если ничего не забыл, то в 7.20.
2: Ничего не поменялось.
0: Отзовись, порадуй.
1: Все по-старому.
0: Все верно. В 7.30 уже яркие заголовки. Рид, все будет?
1: Все будет.
0: Отлично. В 7.40 уже астрологический прогноз. Ну и в 7.50, конечно же, пригласим вас в нашу игру «Три в ряд».
2: И все это здесь на Джем FM.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Крупных пробок и затруднений нет. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Небольшое затруднение на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Длина пробки 1 километр. Время проезда 5 минут.
0: Реклама.
12: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, за окном +19 градусов.

0: испанец. Ну, конечно, какой испанец без футбола? Но он получил травму и оставил футбольную карьеру. В 14 же лет случайно попал с друзьями на театральную постановку. Причем с друзьями-футболистами, знаете, с такими хулиганами. И настолько был поражен тем, что увидел, что решил попробовать себя на сцене. Покорение Голливуда начал не с кино, а с рекламы. Рекламировал джинсы. Свою первую роль в Голливуде получил, абсолютно не владея английским языком, и просто заучил текст на слух.
1: Ничего себе,
0: да.
1: И получил роль.
0: Все получилось, и потом у него и номинация на Оскар, как мы знаем, и призы Каннского
1: фестиваля. Там он тоже заучивал, да, ничего уже не знал?
0: Ну, там уже он, мне кажется, владел
2: сейчас-то
0: английским.
2: Сейчас-то уже, да, сейчас уже умеет.
1: А может, еще по шпаргалкам пользуется, вы же знаете.
0: Нет, не знаем. Кстати, еще одна именинница у нас есть. Это американская модель Кайли Дженнер, успешная предпринимательница и звезда, конечно, реалити-шоу, прославившаяся участием в проекте «Семейство Кардашьян». Была признана самой молодой миллиардершей в мире, достигнув своего финансового состояния в возрасте всего 21 год.
1: То...
0: Не любит при этом публичные выступления, несмотря на всю свою жизнь под прицелом камер. Испытывает, кстати, еще неприязнь к шоколадным тортам, хотя спокойно относится к шоколадкам, к обычным.
1: Ну, есть, конечно, рецепт, чтобы к ней интерес пропал. Ну, например, все деньги раздать. Уехать в деревню.
0: Ничего себе.
1: В глубинку. Смотришь, снимать уже перестал.
0: Какие радикальные меры.
2: В деревню, в глушь.
1: Ну, на примере я говорю, это просто как вариант, если вдруг надоело, вот, ну, живешь, тут у тебя миллиарды, миллионов девать некуда, тебя все время снимают.
0: В лес куда-нибудь.
1: Да, все просто. Отдаешь все, как бы, деньги, ну, тем, кому нужно.
0: Да, да, да.
1: Ну, нам, например, позвонить можно.
0: Ну, да.
2: Мне бы так.
1: Ладно, все, что-то отвлеклись мы.
0: Ужас.
1: Нет, наоборот, здорово. Хорошие именинники сегодня поздравили вас. Пускай все будет в жизни замечательно. Бандера, кстати, в свои 66, просто
0: вообще.
1: Мачо. До сих пор мачо. Да, я бы так же хотел выглядеть.
0: Завидный же.
1: Поздравим давайте наших именинников из Екатеринбурга. Всех, кто сегодня отмечает свой день рождения, вас праздником обнимаем, целуем. За щечки дергаем тебе, бонькаем с вас, вкусняшки. Не забудьте коллегам. Всем доброе утро.

0: Тут нам нашла.
1: Фанаты Роналду поверили слухам, что он женится, и попали не на ту свадьбу.
0: Ошибочка?
1: Да.
2: Реклама. Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, а на JAM-FM прямо сейчас яркие заголовки.
1: По сети распространилась сплетня, что Роналду женится, и он действительно сделал предложение своей возлюбленной Реджине Родригес.
0: А они до сих пор не женаты?
1: Ну да, то есть они давно вместе, ага. У них дети, но вот именно свадьбы, большого мероприятия не было.
0: Штампика
1: но
0: нет,
1: было известно, что он когда-то такой вбросил фразочку, что после чемпионата мира 26-го года
0: я
1: женюсь.
0: Да.
1: Нет, поправочек не было. В общем, тысячи фанатов футболиста собрались у собора на Мадейре из-за этих сплетен, потому что подумали, что именно здесь легенда наконец женится. Свадьба и вправду состоялась, только совсем не та.
0: Чья это свадьба была?
1: Обвенчалась пара молодоженов, вообще не имеющих отношения к Роналду.
0: А люди пришли на эту свадьбу?
1: Действительно, переполох просто случился на пустом месте. Сам футболист отнесся к этой путанице с юмором. Под постом с фото столпившихся поклонников он оставил несколько смеющихся эмодзи.
0: Слушай, ну, тот случай, когда...
1: Вообще,
0: что эти за люди, которые пришли на свадьбу, даже непонятно, их не приглашали.
8: Что вообще произошло?
1: Есть видео, их очень много. Вот они собрались, вот знаете, ну, говорят, там, здесь вот будет вот такое-то мероприятие.
0: Свадьба будет, свадьба.
1: Сплетен было действительно столько много, что как будто это, ну, правда такая, да.
0: А там по традиции, что ли, если кто-то, у кого-то свадьба, все, кто хочет, может прийти, что ли?
1: Ну, видимо, но знаете, когда Роналду женится, ну, раз ты бы не пришел, что ли?
0: Меня бы не позвали, я бы не пошел, подожди, а так можно,
1: ну,
0: что
1: просто
0: ли?
1: Поглазеть.
0: Нет, не пошел.
1: Ну, таких, как ты, не было, пришли те, кто хотел, кто пошел.
0: Есть свадьбы из тех, кто гости, там, не знаю, молодые, родственники, а есть те, кто просто посмотреть.
1: Ну, конечно.
0: Для них отдельный столик накрывается.
1: Слушай, есть же те, которые просто спросить, почему не должны?
8: Как в мультике. Мария идет грабить банк, весь город знает уже. Ну, здесь примерно так же.
1: Ну, в общем, ничего не получилось. На ту свадьбу они тоже не попали, потому что никто не знает.
0: Ну что, мне кажется, просто не выиграли вот ребята вот этот чемпионат мира, а так была бы свадьба, мне кажется, по полному.
1: Ну, ждем настоящую, не фейковую.
0: Да.
3: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. В центре города сейчас плюс 19 градусов, появилось солнце. Синоптики нам пообещали сегодня перемен облачности и дождь в течение дня. Ветер южный 4,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Рижее, в Краснотурьинске сейчас плюс 18, в Ревде плюс 17 градусов.
3: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Прямо сейчас гороскоп в утренней гимнастике. Напомню, сегодня 10 августа, понедельник.
1: Овен, делись своими идеями, это поможет воплотить их в жизнь.
2: Телец, сохрани баланс между гибкостью и стабильностью.
1: Близнецы, настало время приступить к реализации планов, действуй.
0: Рак, проверяй информацию и тщательно обдумывай предложения.
1: Лев, поездки и путешествия принесут удачу.
2: Дева, если что-то идет не так, ищи в этом новые возможности.
1: Весы, общение с детьми подарит неожиданные идеи.
0: Скорпион, твоя сила в умении видеть глубже других. Используй ее.
1: Стрелец, даже случайная информация может стать источником вдохновения.
2: Козерог, не пытайся все контролировать, доверься окружающим.
1: Водолей, проведи вечер с близкими, это наполнит тебя энергией.
0: Рыбы, записывай важные мысли, не полагайся только на память.

0: одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Блюхера от Раевского до Комсомольской, также Вильгельма до Генина-Сахарова до Краснолесья, Донбасская Вебель от Никольского переулка до Таватуйской, самое большое затруднение на Трудовой Губахинской проезжей, Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на Jam FM наша замечательная игрушка «Три в ряд», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. С удовольствием вручим победителю пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Кстати, уникальная площадка в Екатеринбурге. Видно весь наш город.
1: Это точно. Чтобы принять участие в нашей игрушке в «Три в ряд», присылай скорее смайлик на наш номер плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Пусть тебе улыбнется удача. Что ты

0: Мне никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Новости на Jam.FM.
1: Доброе утро. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Их отправили под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, Дом Севастьянова, Храм на Крови и исторический сквер. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Доллар 82,17, евро 94,84.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.FM. ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» — управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Jam.FM.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Победитель получает пригласительный в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. У нас на связи Татьяна, она сейчас находится в Новосибирске. Вообще она там находится в командировке, сама она из города Арамиль. Работает начальником лаборатории. Таня, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Вот смотри, Новосибирск, огромный же город, да?
1: Верно.
0: Огромнейший просто город. А вот смотри, опа, специалисты едут от нас из Арамиля, да ведь? Не могут они без тебя, Таня, обойтись.
1: Ты чувствуешь? Обмен опытом.
0: Ты чувствуешь? Это не так называют. На самом деле они просто говорят, как нам без Тани-то? Без Тани в нашей лаборатории ничего работать не будет.
2: Нет специалистов в Новосибирске.
3: Говорят такие, хоть бы Таня приехала, хоть бы Таня.
0: Это та самая из Арамиля, они такие говорят? Да, она приедет. Вау! Таня, а ты начальник какой лаборатории? Что вы в лаборатории делаете?
1: Производственной лаборатории. Проверяем качество пива.
0: Ага, то есть вы приходите такие в беленьких халатиках и начинаете там проверки всякие устраивать, да?
1: Правильно.
0: Ну вы же можете сказать, например, ага, вот это не годится, вот это убираем, а вот это нормально. Или нет у вас таких полномочий?
1: Есть такие полномочия. Каждое утро начинается с того, что мы пробуем пиво.
0: Ну, Таня, прекрасная работа, я бы сказал.
2: Работа мечты.
0: Работа мечты. Ну, на самом деле, да, Минздрав предупреждает. Поэтому, Танечка, ты, главное, к нам возвращайся поскорее, потому что если ты выиграешь, тебя тут шикарный приз ждет. В любом случае, мы желаем тебе удачи в нашей игре. Ну, а прямо сейчас слушай правила игры от Маргариты.
3: Ярик поставит для тебя 3 кусочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех, кто исполняет эти песни. Всех 3 угадаешь, получишь приз. Но если вдруг растеряешься, то уже приз будем разыгрывать среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Да, сначала 3 кусочка, а потом твои 3 ответа. Готово?
1: Готово.
0: Удачи, поехали.

0: Так, ну что, есть, Тань, какие-то варианты?
1: Да, есть варианты. Первый вариант – это Алиса Чеботина.
0: Отлично.
1: Второй вариант, скорее всего, это Антонов, это... но не уверена.
0: 100%. Ну, конечно, мечты сбываются у Юрия Антонова всегда.
2: Тут нельзя быть неуверенной.
0: И третий.
1: Третий вариант, к сожалению, плохо слышно было. Вот, какая-то девушка, наверное, молодой исполнитель. Можно повтор?
0: Ну, давайте включим последнюю песенку. Мы можем кусочек последней песенки поставить? Чисто для Новосибирска.
3: Поехали.
0: Давай.
3: Просто скажи.
0: Ну?
1: Я предположу, что это Астудио. Катя, это Буря?
0: Так. Yes. И это бинго!
2: Да.
0: Просто
2: бинго! Красотка, молодец.
0: Великолепно. Слушай, ну прекрасно, прекрасно.
2: Вдали от Екатеринбурга?
0: Танечка, ты понимаешь, что здесь, в Екатеринбурге, тебя ждет шикарный приз. Тебе еще больше теперь захочется вернуться домой, на родину, на Урал. Кстати, как погода в Новосибирске?
1: Отлично. Сегодня +25, завтра +29.
2: Ой, слушай, ну,
0: прекрасно. Все, когда тебя ждать, когда ты возвращаешься к нам?
1: В четверг.
0: Все, сразу, как в четверг приедешь, сразу на Jam.fm, потому что здесь тебя ждут классные призы. Пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий сразу наверх, сразу смотреть на Екатеринбург с высоты птичьего полета. Ждем.
1: Спасибо большое.

0: Где пробки?
1: 8.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябиной от Гурзуфской до Шаумяна, также проезжие от Губахинской до Укромного переулка, Блюхера от Раевского от Комсомольской. Много машин на 8 марта от остановки Южная до Циолковского и на проспект Космонавтов от дома номер 87 до улиц Ломоносова.
0: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 8:22 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро, с вами утренняя гимнастика. Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Нет, не так. Павел Павлович, Ярик и очаровательная Маргарита.
1: Вот да, так мне вот нравится больше. Да.
0: Видели вы у нее какая футболка сегодня?
1: Да.
0: Белая, красивая. Пес на груди
1: пудель,
0: и,
1: да.
0: и пудель на груди. И что написано у нас?
1: Дорогу артисту.
0: Класс. Дорогу артисту. Ну, тебе дорога, так сказать.
1: Спасибо.
0: Так, ну что.
1: Вместе с вами только.
0: Да, мы согласны, пойдемте все вместе.
1: Пойдем.
0: Мы же бродячие артисты.
1: Да.
0: Сегодня у нас по традиции легкий понедельник, нет никакой особой темы, но так как вы целых два, кто-то даже больше времени провели на выходном, то сейчас у вас есть возможность рассказать, чем они у вас были заняты, что хорошего произошло. Ведь выходной — это само по себе уже событие. Mm-hmm. Мы не пошли на работу. Вот какие хорошие события у тебя произошли на днях? У меня работы не было, да, например?

0: совершенно нет граффити. Там на первых этажах нет застекленных окон, решетки, то есть нет, решеток нет на окнах. Там треть автомобилей — это электрические автомобили.
1: Ничего себе.
0: Кругом стоят электрические заправки, и удивительно, когда приезжает такси, решетки радиатора нет, она совершенно беззвучная, эта машина. Это просто как-то классно. В каком-то немножко в будущем, кажется, побывал. Хотя у нас таки вроде Беларусь. Очень мне понравилось, что они там люди, которые живут, очень любят сами страну, и очень много сделано для того, чтобы именно белорусское покупали, белорусские товары. То есть у них там есть возможность, специальная программа на автомобили, например, на те же электромобили, у них там очередь на полгода, по-моему.
1: Ну, видимо, условия там, да, позволяют?
0: Да, позволяют. Город, конечно, такой интересный, то есть эклектика, это современный город.
2: Минск?
0: Мы, да, были в Минске, но оттуда мы ездили в Беловежскую пущу, конечно же, заехали.
1: В Брест,
0: естественно, в Брестскую крепость свозили. Но нам мелкую нужно было свозить в Брестскую крепость, вот, показать, потому что прочувствовать все это.
2: История, да.
0: Естественно. Причем, когда ты находишься там, в Брестской крепости, а там же часть как раз сохранена именно с неизмененным, и это просто, конечно, удивительно. Там плюс это звуковое оформление,
2: надписи,
0: музеи,
2: да, там на стенах еще.
0: Надписи там, да, и там следы от пули и так далее, то есть, и, в общем-то, все эти доты, экзоты, как все это проходило. А так как эта экскурсия была длинная, то есть там в 7 часов началась, мы выезжали на автобусе из Минска, 7 часов в 7 утра, и приехали только в 22.00 с заездом в Беловежскую пущу, Брестскую крепость, и все это время нам рассказывали. И часть, конечно, про разные города. Вообще, в принципе, рассказали про... я думал, что Беларусь — это больше как бы к России, а оказывается, там у них больше Прибалтика, то есть они там...
2: Литовские, да?
0: Да, литовские, там у них вот эти все рыцари, замки, и этого все очень много в истории, это все поддерживается, и есть как современный, как я уже сказал, город, архитектура, так и вот заходишь, там такие таверны, везде очень много этих рыцарей, я с ними нафотографировался, в доспехах стоят.
1: Интересно.
0: Мечи, флаги вот эти свисают, знаете, как в Средневековье, там какое-то интересное оформление такое,
2: замки,
0: то есть музыка, да, своеобразная играет, да. Тоже очень интересно. И в то же время выходишь, садишься в метро, поехал по современный город совершенно, и там с современными зданиями, там у них очень красивая городская библиотека, очень необычное здание, можете загуглить, зайти посмотреть. А сверху смотровая площадка, оно такое, в виде такого, даже не знаю, как это называется, куба-шар, какая-то странная конструкция такая.
1: Куба-шар.
0: Ну, там, правда, как кубик, а сверху, как снизу, как будто шарик. Это смотровая площадка, заходишь туда, смотришь, а какая там еда? Дранички, колдуны.
1: Отведал.
2: Поел, наконец-то, своих колдунов.
0: Конечно, я вам больше скажу, у нас там была забавная ситуация, когда супруга заказала сало с горчицей, там, ну, и с овощами какие-то, вот, а официант перепутал. И приносят мне сало с... А я не знал, что супруга заказывала. Приносят сало со сметаной. Ну, я съел.
1: Сало со сметаной.
2: Не стал отказываться.
0: Сало со сметаной, да. И даже
1: без такой... хлеба.
0: Нет, там хлеба, все просто как-то, думаю, удивительное сочетание. Думаю, что происходит? И в итоге потом супруга подзвала официанта, говорит, не официанта, а администратора. А говорит, а почему такое сочетание необычное? Она говорит, а кто-то вам вынес? Вот этот официант. В итоге этому официанту потом попало, нам
1: уволили.
0: Дали комплимент. Оказывается, на кухне перепутали, поставили вместо горчицы просто сметану.
1: Ага.
0: Но я же не знал, я съел.
2: Ты думал, что так можно?
0: Я думал, тут все со сметаной. Вот, ну действительно, кухня очень великолепная, очень вкусная, сытная и такая довольно доступная по цене. Так, ну что, нам показывают, что надо закругляться. Много могу рассказывать. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Пиши нам, плюс 7932-020-102.5. Это наш мессенджер Макс, также группа GMFM во ВКонтакте. Пиши туда, соответственно, где тебе удобнее. Все читаем, все сообщения обсуждаем. Ну и по традиции все сообщения читаем, и за одно из них вручаем отличный приз на GMFM. FM.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. 8:32 в Екатеринбурге за окном, плюс 20 градусов прямо сейчас на Jam FM. Яркие заголовки от Риты.
11: Расскажите, у вас есть какие-то продукты, после которых вы надолго остаетесь сытыми?
10: Арбуз. Но его надо много съесть. Я останусь надолго.
12: Пельмени, пельмени.
11: В общем, в сети стала популярной таблица с индексом насыщаемости продуктов. Он показывает, после какой еды дольше всего не хочется есть.
10: Ну и что, на первом месте?
11: Этот индекс, эту табличку придумали достаточно давно в университете Сиднея. Опросили 1000 людей. После еды каждые 15 минут их спрашивали, насколько они голодны. За 100% взяли белый хлеб. После него есть хочется уже через 50 минут. Все, что ниже этого показателя, провоцирует переедание. У говядины индекс 176%. После нее есть захочется только через 3 часа. Также среди сытных продуктов овсянка, картошка, она, кстати, один из лидеров, рыба и апельсины.
10: Апельсины?
11: Да.
10: Ничего себе.
11: Чтобы худеть, нужно есть продукты с индексом 170-250. Так можно дольше оставаться сытым и не изнурять себя диетами, что очень важно.
10: То есть картошечку наворачиваешь и нормально.
11: Да, с апельсинчиком. Можно рыбкой закусить, селедочкой, например.
10: С говядинкой. Слушайте, неплохой набор.
11: Картошечка с селедочкой. Как вам?
10: После сала с
11: сметаной,
10: который я съел случайно в Беларуси.
11: По ошибке.
10: Где уже, знаете, ничего не страшно. Интересно, какой индекс у сала.
11: Интересно.
10: Да, ну что, вот такие яркие и, главное, полезные заголовки на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
10: 8:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Торговый комплекс Докер». За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Уральске сейчас плюс 18, Полевской Асбест плюс 19 градусов, Туринский плюс 17.
13: Реклама.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником, всех с легким понедельником. По традиции в утренней гимнастике нет никакой темы на понедельник. Просто спрашиваем тебя, как прошли выходные, что было интересного, яркого, какие события, куда съездил, с кем встречался, что, может быть, интересного сделал. Вот мы, например, как приехали из путешествия, вы не поверите, соскучились по велосипедам, и вот вчера сели
1: покатались?
0: С утра. Покатались на велосипедах, такая радость что-то.
2: Класс. То есть в Самаре у вас не получилось там прокат, вот где вот вы жили? Как раз
0: я понял, но не до велосипеда.
2: Не до велосипеда, понятно.
0: Да. А вот здесь прям с удовольствием покатались. У вас что было хорошего?
1: Я впервые одна проехала на своей собственной машине. Ну, до этого я ездила, но всегда с кем-то. Кто-нибудь, на какой-нибудь штурман со мной рядом сидел и что-нибудь подсказывал. Ну, или просто для поддержки со мной ездил. А сейчас, вчера, я, значит, села с утра пораньше, ну, где-то в 7:30, и проехалась по центру, доехала до автовокзала Южного. В общем, с Пионерского района. В общем, все успешно. Никто мне не посигналил.
0: Умничка.
1: Соблюдала все правила, да, все по навигатору, все хорошо, скоростной режим соблюдала, светофорчики, все получилось, и я прям считаю первой победой своей.
2: Молодец.
0: Да, правильное время еще выбрала, воскресенье утро, самое оптимальное.
1: Да, да, ну мне подсказали, в том числе вы мне сказали, что выезжай пораньше, все будет,
0: и
1: вы
0: в воскресенье
1: меня так уверили. Да. Ну, чтобы город, кстати, был перекрыт, там я немножко испугалась, потому что все перекрыли, был вчера забег.
2: День строителя же, да?
1: Да, и день строителя был, и я такая думаю, куда мне ехать, и просто поехала за какой-то машиной, потом, значит, завернула, остановилась, настроила навигатор, и, в общем, доехала до дома своей подружки, и вернулась обратно к себе домой, в общем, удачно.
0: Ну, крутой водила. Когда нас уже покатаешь?
1: Покатаю
0: обязательно. Скоро, скоро.
1: Планировала сегодня приехать, но что-то потом не поехала. В общем, может быть, на недельке уже приеду на работу и начну ездить
2: вот
1: уже
2: еще,
1: спокойненько.
2: Да, еще парочку раз самостоятельно поездишь, и все. И классно будет.
1: И еще, кстати, ну, пошла вчера отмечать это событие в кофейню.
0: Так.
1: Нашла очень классную кофейню около дома. Знаете, бывает, что вот давно там живешь,
0: и, не знаешь,
1: и ни разу не заходил, да и не думал, что такое прекрасное место. Так мне понравилось это место. Там такие девчонки, баристы, да, они такие все доброжелательные, какие-то прикольные. Отметили необычный цвет моих глаз. Ну, в общем, как-то, знаешь, такой диалог завязался. И еще съела такое необычное там блюдо, тоже драник, практически белорусское. Да, драник был с форелью, но этот драник был не маленький, как обычно, дранички, а большой блин такой.
0: Ага.
1: Вот, и очень вкусно все было. Завтрак, еще сам кофе, раф был, назывался «Малина роза». Тоже с каким-то, с, не знаю, какая-то смесь цветов там была, какой-то порошочек из розы.
0: Цветы ела, в общем.
1: Почти, да, пила.
2: Пила с кабачками.
0: Прекрасно, видишь, как здорово. На машине поездила, кофе попила, открыла для себя новую кофейню. Вообще, что сказала, действительно, вот тоже гуляешь по разным заведениям, и хочется приходить в те заведения, где тебе улыбаются, тебе рады, где оперативные.
1: Да,
0: и сейчас уже все реже-реже встречаешь людей, куда приходишь, такие все
1: кислые,
0: недовольные. Думаешь, что ты работаешь? Сфера обслуживания. Вообще, улыбнитесь, и к вам люди сразу же пойдут. Ярик, у тебя что было интересного?
2: Ко мне вчера приехали друзья из Каменского. Уральском. Прекрасно вчера погуляли, уже вечером, уже ночью.
0: Погода была классная.
2: Погода просто была обалденная. Вот этот штиль, вот как будто где-то на курорте. Вот мы дошли до Верхоседского пруда. А какая там благодать просто вчера.
0: Там же красиво
2: люди гуляют, уже ночь, уже ничего не видно. Ну, людей много, все просто наслаждаются прекрасной погодой. Погуляли мы вчера тоже.
0: Ну, в общем, да, Екатеринбург еще дарит теплую погоду, вечера хорошие, хоть и дождички бывают, но между дождями успеваем насладиться. Сегодня тоже вроде дожди, но сегодня погода классная, да?
1: Да, 100%.
0: Шикарно. А что сказала Рита, действительно, обойди вокруг своего дома, посмотри там.
2: Приглядись
0: к своим местам, да. Не нужно искать счастье далеко, оно всегда рядом. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что интересного, яркого у тебя было? Какие события, что тебя порадовало? Пиши нам, плюс 7932020125, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал JamFM, либо пиши в группу ВК под нашим постом. И за одно из сообщений вручим классный приз, пару билетов на спектакль концерта Music Hall категории 12+.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Блюхера, Троевского до Комсомольской, также Московская, Волгоградская до Щурса, Донбасская, Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской. Много машин на Космонавтов от Совхозной до улицы Машиностроителей и на 8 марта от Шварца до Циолковского.
7: 102.5 Jam FM.
10: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: плюса.
1: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Совсем скоро начнется наша игра «Мальчики и девочки», в которой мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Это значит, что можно съесть не одну пиццу.
2: Ой, какая твоя любимая?
1: Мне нравится с грибами и с беконом.
2: А у меня 4 сыра, но мы не можем выиграть пиццу, а ты можешь. Поэтому, чтобы поучаствовать в этой игрушке, скорее присылай смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Давай, участвуй.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Серьезная авария произошла на машинной Фурманова в Екатеринбурге накануне вечером. По словам очевидцев, водитель BMW пытался дрифтовать при выезде с машины, однако не справился с управлением и врезался в Митсубиши, заскочив ему на крышу. Также по касательной задело попутную белую BMW. Люди руками скинули машину на бок, чтобы спасти водителя. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров BMW, дети 2018 и 2023 годов рождения с травмами были доставлены в 9-ю детскую больницу, сообщили в облгаи. В аварии также пострадал водитель Митсубиши. Он чудом выжил, по словам свидетелей, был в сознании, пишет Е1. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Солнечно за окном, плюс 20 градусов показывает наш термометр. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джем

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Мальчики, девочки, первая игра на этой неделе прямо сейчас на Jam FM. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Вот говорю, и слюнки прям текут.
1: У меня тоже.
0: За этот замечательный приз поборется у нас сегодня Николай, он из Екатеринбурга, работает в такси, сейчас уже на работе. Коль, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай давай, во сколько твой день рабочий начинается, во сколько заканчивается?
2: По настроению.
1: А, вот, удобно-то.
0: Вот.
1: У нас так не бывает.
0: Вот как надо работать.
3: Работа мечты.
0: Слушай, а зарплата также по настроению?
1: Ой, это уже не очень.
2: Конечно, по настроению.
0: То есть, хочу поработаю, зарплату получу.
3: Чем лучше настроение, тем больше зарплата получишь.
0: Следственно, это, по-моему, замечательно, когда у человека есть такая возможность. Коль, какие были хорошие события у тебя в эти выходные, если, конечно, у тебя они были?
2: Были.
0: Что делал? Рассказывай.
1: Делись.
2: С сыном время проводил.
0: Ну а где? Вы куда-то гулять ходили, либо дома сидели?
2: И дома сидели, и гуляли.
0: Сколько сыну лет?
2: 10 лет.
1: Ничего себе!
0: В этом возрасте сын тебя может многому научить.
1: Да.
2: Да-да, согласен.
1: Терпению, во всяком случае.
0: Да нет, правда, там это такой уникальный возраст, когда действительно многому учишься детей. Хорошо, Коль, понятно, с тобой. Играешь сегодня со Светой. Свет у нас с города Верхняя Пышма. Работает экономистом. Свет, привет.
4: Доброе утро.
0: Ну, раз ты экономист, у вас, наверное, в семейном бюджете вообще всегда порядок. Все подсчитано, куда сколько потрачено, сколько на продукты, сколько на развлечения. Или у вас нет такого? Как пойдет?
4: Ну, всяко бывает.
0: Ну, у вас какая самая большая статья расходов? Ты как-то вот считаешь, куда больше всего уходит денег?
4: Еда.
0: То есть вы любители покушать?
3: Да нет, на первом месте у всех, мне кажется.
0: Ну почему? У некоторых, например, вещи. Людям не важно, что поесть, им главное какую-нибудь вещь купить себе. Тоже бывает такое. Не рассматриваешь?
1: Странно.
0: У кого-то есть автомобиль на первом месте, например, там заправить его, обслужить и так далее.
1: Может быть, да. Но все равно еда, мне кажется, без нее просто никуда.
0: Свет, что у тебя было интересно в выходные? Рассказывай. Поели, наверное, что-то вкусненького?
4: Нет, выходные мы провели время вместе. На велосипеде катались.
0: Серьезно? Вот у нас тоже было веловремя. Угу. А сколько вы можете проехать, не знаю, не останавливаясь? Мы где-то час.
4: Наверное, даже больше. Большое расстояние катаемся.
1: Рекордсмены.
3: У меня был рекорд. Я доехал до Армилия, потом позвонил, говорю, заберите меня обратно.
1: Ноги забились.
0: Да. Односторонний рекорд.
3: Да.
0: Ну что, сейчас тоже будет кто-то устанавливать рекорд в количестве ответов. Давайте послушаем правила игры и приступим.
1: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их всего будет 3. Палыч готовил вопросы для девочек. Я готовила вопросы для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний очень вкусный приз.
0: Всем удачи и начинаем. Николай, первый вопрос для тебя.
1: Какой породы была собачка у героини рассказа Чехова «Дама с собачкой»? Шпиц или пудель?
2: Пудель.
1: Нет, это шпиц белый.
0: Я тоже помню, что шпиц. Свет, вопрос для тебя. На выходные наш футбольный клуб «Урал» обыграл клуб «Уфа». Со счетом 3-0 закончился этот матч. Внимание, вопрос, в каком тайме было забито больше мячей, в первом или во втором?
4: Во втором.
0: Да, действительно, Секулич забил на 76-й минуте второй мяч. И Скоропопов на 90-й уже минуте. 1-0 в пользу девочек.
1: Вопрос. Итак, следующий вопрос для мальчиков. Радичо – это вид салата или вид перца?
2: Перца.
1: Нет, это вид салата.
0: Вообще,
1: это цикорий.
0: Заметил, Николай даже не задумывается, быстро отвечает.
1: Ну, неправильно иногда.
0: Неважно, быстро, молодец, это тоже ценится. Света, вопрос для тебя номер 2. Скажи, в какое море впадает река Дунай? В Черное или в Средиземное? Ну, давай, 1, 2, 3.
4: Черная.
0: Да, действительно, это черная. И у нас 2-0. Можем игру остановить. Николаю сказать огромное спасибо. Ждем новых смайлов и поиграем в следующий раз, Коль, хорошо?
2: Обязательно.
0: Все, отличного тебе дня. Спасибо, что с нами на одной волне. Ну а Свету, конечно же, поздравляем с победой!
4: Спасибо.
0: Но не зря ты любишь покушать. Именно тебе вручаем мы сегодня сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Порадуешь себя.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 9:18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднений называю самые крупные от 5 минут. Стоит проезжая от Губахинской до Укромного переулка, также Амундсена от Бардина до Объездной. Объездная от Московской до улицы Амундсена. Много машин на Блюхера от Раевского до Комсомольской, на Московской от Волгоградской до Щерса и на 8 марта от Фучка до Циолковского.
0: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: 102.5. Джем ФМ.

0: полюби. 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Итак, понедельник, сегодня у нас 10 августа, утренняя гимнастика, с вами Павел Павлович, Маргарита Ярик, спрашиваем у тебя про хорошие события, которые произошли у тебя на днях. Легкий понедельник у нас сегодня, вот такая простая темка, почитаем, что пришло.
1: Вера пишет, отметили день рождения подруги в музее советского быта. Провели для нас экскурсию, квест, мы поностальгировали, молодежь поудивлялась, получилась смешная фотосессия в нарядах советской эпохи. Затем там же поздравление имениннице, вкусное застолье и танцы, и день рождения удался.
2: Класс, я прям тоже был.
0: Подождите, прям в музее отметили?
1: Да, видимо, там можно как-то забронировать, я тоже что-то такое слышала.
2: А есть там, да, мы были.
0: Да, есть, то есть такое. Можно не только как музей, а там, еще и там провести праздник.
2: Там атмосфера, ты
1: как
2: попадаешь.
1: Площадку для мероприятия можно использовать.
0: Да, да, и да. Использовать реквизит, который там находится.
1: Да. Видимо, да. Ну, по договоренности.
0: Ничего себе.
2: У них целая костюмерная есть.
0: Это прекрасно.
1: Мне кажется, это вообще классная идея для музеев.
0: Вот я хотел сказать, что у нас так много музеев, если поразобраться, то есть можно в различных стилях отмечать праздники.
1: Да, абсолютно.
0: Света пишет, сходили на День города в СССРТИ, катались на лошадях, кушали сладкую вату. Также были на концерте группы «Каникулы». Все выходные катались на велосипеде. Выходные прошли отлично. Катались на велосипеде все выходные. Ножки, наверное, гудят.
1: Да, ножки вот подустали.
2: Мечта детства у меня на лошади верхом вот ни разу не...
0: Ни разу не сидел?
2: Ни разу в седле не сидел.
0: Ты на шпагат садиться умеешь?
2: Нет.
0: Ну, пригодилось бы тебе этот навык.
1: А, да?
0: Ну, там ноги-то разъезжаются.

пиши в наш мессенджер Max Plus 7 932 020 102.5. Также находится там наш канал GMFM, либо группа GMFM в ВК. Пиши, куда тебе удобнее. За одно из сообщений вручим отличный приз — пару билетов на спектакль-концерт Music Hall.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу, что нужно делать, чтобы стать Человеком-пауком.
2: Ух ты. Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
5: О, специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: Супергеройская картина «Человек-паук. Новый день» остается лидером мирового проката. И пока обгоняет «Одиссею» Кристофера Нолана.
8: Колобка.
1: Да. Том Холланд, исполнитель главной роли, показал тренировку, с которой он готовился к роли. Итак, что нужно делать, чтобы быть настоящим Человеком-пауком?
0: Это сейчас тренировка будет?
1: Я просто пока расскажу, потому что тренировка непростая. Да, сразу не приступайте. Упражнение называется «Синди». За 20 минут нужно сделать как можно больше раундов. Один раунд включает в себя 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. Ну, вроде так, пока не критично.
8: Так,
1: да?
8: Еще раз, 5 подтягиваний,
1: приседания? 10 отжиманий, ага. И 15 приседаний. По нарастающей.
8: Нормально, да.
1: Да, но нужно как можно больше сделать вот этих циклов. Рекорд Холланда – 27 раундов. Это 135 подтягиваний, 270 отжиманий и 405 приседаний за одну тренировочку.
0: Чтобы стать Человеком-пауком?
1: Да.
0: А можно просто сходить и взять костюм в прокате.
1: Можно просто стать человеком.
0: Некоторые такие Человеки-пауки забавные приходят. Ты смотришь и понимаешь, что это вообще человек был Карлсоном раньше.
1: Да.
8: А теперь паук.
0: Когда костюма Карлсона не осталось.
8: Нет, просто представь Карлсона в костюме Человека-паука.
0: Так вот я говорю, такие обычно приходят на
1: праздники. Разные бывают.
0: На праздники.
1: Ну а что, всякие Человеки-пауки нужны.
0: Ну, знаете ли, и стоит не гонорар, не как у Холланда.
1: Да, ну и не надо приседать 270 раз.
0: Да, доступно.
1: Нормально.
0: Можно на выходные, например.
1: Нарядик и все.
0: Арендовать, можно даже двух паучков заказать.
1: Ну, симпатичненько.
8: Это были яркие заголовки на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном сейчас плюс 21 градус, солнечно. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Риже и в Ревде сейчас плюс 19 градусов, в Красноринске плюс 17.
7: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Прямо сейчас гороскоп в утренней гимнастике. Напомню, сегодня 10 августа, понедельник.
1: Овен, делись своими идеями, это поможет воплотить их в жизнь.
2: Телец, сохрани баланс между гибкостью и стабильностью.
1: Близнецы, настало время приступить к реализации планов, действуй.
0: Рак, проверяй информацию и тщательно обдумывай предложения.
1: Лев, поездки и путешествия принесут удачу.
2: Дева, если что-то идет не так, ищи в этом новые возможности.
1: Весы, общение с детьми подарит неожиданные идеи.
0: Скорпион, твоя сила в умении видеть глубже других. Используй ее.
1: Стрелец, даже случайная информация может стать источником вдохновения.
2: Козерог, не пытайся все контролировать, доверься окружающим.
1: Водолей, проведи вечер с близкими, это наполнит тебя энергией.
0: Рыбы, записывай важные мысли, не полагайся только на память.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, 3 балла, страничка Яндекс.Карты. Местами затруднения. Расскажу про самые большие. Стоит 2 билет пехотинцев до Таватуйской, также машина от Чурса до Фурманова. Проезжие от Губахинской до Кромного переулка. Затруднения на улицах Московской, от Волгоградской до Чурса и на 8 марта от Юлиуса Фучика до улицы Циолковского.
6: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Всех с понедельником, с легким понедельником, с новой трудовой неделей, с новыми идеями, ну и, конечно, с новыми рассказами о том, как прошли выходные. Что было легкого, интересного, яркого, радостного? Об этом мы сегодня тебя спрашиваем, какие хорошие события произошли у тебя на днях. Пиши нам, наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал GMFM, пиши туда, либо пиши в нашу группу ВК. Почитаем, что еще пришло.
1: Галя написала: мы в субботу до 2 часов ночи двигали мебель в доме. Пока был запал, надо было делать. Ой, хорошо, что в своем доме никому не мешали.
2: Вот, вот.
0: До двух ночи.
1: Да, шкафы, кровати,
0: это же, ну, как бы, самое время, что делать в 2 ночи?
2: Конечно.
0: Надо двигать мебель.
2: Что
1: нет,
2: еще там?
1: У них просто затянулось.
0: То есть
1: они рано начали, но столько было мебели,
0: ну,
1: что до 2 часов
0: мебели.
1: Ночи. Да. Передвинь, попробуй.
0: А почему нельзя было остановиться, не знаю, в 12?
1: Запал не пропал, она же написала.
0: Это правда. Оля написала: приезжали родственники из Перми, мы ходили в баню, готовили плов, купались в бассейне, а вечером смотрели фильм в кинотеатре под открытым небом, устроили его себе сами. Все, что нужно, проектор и простынь, и все счастливы.
2: Класс.
1: Ой, слушай, это так романтично. Прям как из голливудского фильма, из какого-то.
0: Слушайте,
1: такого романтического.
0: Нет, оно романтично, но пока нет комаров.
1: А, да.
2: А их нет.
0: А, но
1: пока.
0: Они
1: есть.
0: Как это разные. Один живет на Визе, комаров нет. Вторая живет на Пионерке, там комары есть.
1: Есть еще, да. Но я с собакой же гуляю, все равно они есть. Но я стараюсь в закрытой одежде. Причем я еще бегаю, и я тоже замечаю нашествие комаров.
2: Вчера комаров на Визе не было.
1: Ну что, и пиши и ты свои сообщения, отправляй в нашу группу GMFM ВКонтакте, отправляй в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. За лучшее по традиции вручим приз. Сегодня это пара билетов на спектакль-концерт «Мюзик-холл».

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Серьезная авария произошла на машинной Фурманова в Екатеринбурге накануне вечером. По словам очевидцев, водитель BMW пытался дрифтовать при выезде с машины, однако не справился с управлением и врезался в Митсубиши, заскочив ему на крышу. Также по касательной задело попутную белую BMW. Люди руками скинули машину на бок, чтобы спасти водителя. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров BMW. Дети 2018 и 23 годов рождения с травмами были доставлены в 9-ю детскую больницу, сообщили в облгаи. В аварии также пострадал водитель Митсубиши. Он чудом выжил, по словам свидетелей, был в сознании, пишет Ядин. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, грозу, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем-ФМ».
13: Где пробки?
14: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла в страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Блюхера от Раевского до Комсомольской, также Бибель от Пехотинцев до Таватуйской, 8 марта от Габристов до улицы Куйбышева. Много машин на проезжей, от Губахинской до Укромного переулка, на Восточной от Малышева до Первомайской, на Машинной от Щерса до Фурманова и на Космонавтов от улицы Заречной до Бакинских Комиссаров.
15: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Подводим итоги темы утра. Прямо сейчас разыграем пару билетов на спектакль-концерт Music Hall, категория 12+. Ну а спрашивали мы тебя сегодня про события, про хорошие события, которые произошли у тебя на днях. У нас сегодня легкий понедельник.
1: Лена написала: мы ходили в субботу на шопинг, пока распродажи, решили прикупить всего-всего к школе, к детям. Ну и маме парочку нарядов заодно, после ходили в Хинкальную, а в воскресенье всей семьей катались на роликах.
0: Угу.
1: Прикольно, ты... на роликах, да?
0: Мне кажется, шопинг вообще для девушек это самое милое дело. Да. Вот мы ездили когда сейчас в разные там страны, города. Очень удобно. Я остаюсь на фудкорте, девчонки у меня идут в магазины, я их не вижу, потому что там что-то сумасшествие какое-то творится. В примерочную, что все бегают с этими тряпочками.
1: В очереди стоят?
0: Да, я просто не понимаю, зачем, когда все это сейчас есть на маркетплейсах, заказал, пришел. Ну, девчонки, они такие, им надо все потрогать, тряпочки пойти все померить, и они от этого получают удовольствие. Mm-hmm. Почему бы и нет? Но сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Светы. Сходили на День города в СССР, катались на лошадях, ели сладкую вату, а также были на концерте группы «Каникулы». Все выходные катались на велосипеде. Выходные прошли отлично. Ну а чтобы еще и трудовая неделя прошла отлично, Свет, вот тебе подарок. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз – пара билетов на спектакль-концерт «Music Hall».
1: На правах рекламы. Тебя ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам де Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре Парка Маяковского. Для зрителей старше 12 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
1: В сети завирусилось популярное видео. Значит, идет стадо слонов мимо заправки для электромобилей. То есть слоны в городе. Все бы ничего до того момента, как слоненок запутался в проводах, но пришла на помощь мама слониха, она помогла малышу.

0: выбраться из кабеля, а затем не стала долго разбираться и от злости разнесла выбесившую ее зарядную станцию.
1: В смысле, снесла ее?
0: Прям разнесла ногой, с ноги.
2: Растоптала.
0: Да.
1: Как они вообще встретили слоны и заправочная станция.
2: А потому что шланг, он же на хобот похож.
1: Нет.
0: А ты думаешь, что они пошли на шланг?
2: Наверное, как-то что-то
1: связано.
2: Или там что, там провод.
0: Они проходили мимо, они гуляли.
1: А, слоны гуляют около заправочной станции.
0: Слоны гуляли, да, по парковочке, там вот эта заправка для электромобилей.
2: Обычное дело, что...
0: Это... Да, ну мамаша разозлилась. Ну бывают же разбесившиеся такие мамаши. Нормальная
1: ситуация. Ну, естественно, ребенок у тебя запутался.
0: А что делать?
1: Да, и, соответственно, заступилась за слоненка.
0: Могла и в суд подать.
1: Да, слоны и автомобильные заправки, да, получается?
2: Зарядники.
0: Да, встретились.
1: Но зарядник, получается, зарядное
0: устройство.
1: Да,
0: да, просто вот этот шнур.
1: То ладно, могло бы электричество не ударить слониху. Или слоненка.
0: Все обошлось, но не для заправочной станции.
1: В общем, владельцы заправочной станции, ставьте...
2: Если увидите слонов...
1: Поставьте табличку.
0: Слонам вход запрещен.
1: Заправку не ломайте.
2: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Торговый комплекс Докер». За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями. Кратковременный дождь и грозу. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 18, в Полевской Асбест плюс 19, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама. Строим новое!
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 10:54 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Начинали, как-то было солнечно и ярко на улице, и сейчас пасмурно.
1: Затянуло.
0: Да. Что-то сегодня как-то к дождю как будто готовимся.
2: Как будто бы да.
0: Ну, Урал такой вообще...
3: Переменчивый.
0: Переменчивый раз. Во-вторых, дождики, дождями в этом году никого не удивишь, какие-то рекорды поставили, поэтому... Зонт, калоши, плащ, да. Наши, все.
3: Такой Нуль, наборчик.
0: Либо автомобиль.
3: Стандартный. Да, тоже хороший набор. Сегодня, кстати, день видеоблогера. Ну, мне кажется, каждый из нас немножко блогер.
0: Ну да. Я в путешествии столько видосиков отправлял. Ну, у нас там своя группа с друзьями, я туда отправляю. У меня начинает: всем привет, с вами блогер Палыч. И все. И пошел видосик.
3: Я тут даже недавно была на Визовском пруду, и там был такой красивый закат, и я тоже видосик своим друзьям отправила, как будто бы я где-то за границей.
0: Да. Как будто бы мы все блогеры, да?
3: Да, это и так
0: мне
3: есть.
0: Мне сегодня праздник нравится, день заботливого мужа.
3: Ой, да ты что?
0: Да.
3: То есть хороший сегодня... праздник.
0: Это когда муж озаботится о второй половинке или о нем заботится?
3: Ну, конечно, когда муж.
0: А может быть, муж заботливый, и сегодня его нужно поощрять?
3: Так, не напрашивайся. Это лишнее.
0: Ну, в общем, такой праздник сегодня есть. И день попутного ветра. Пускай ветер дует вам в спину и подгоняет вас вперед на свершение великих дел, которые начинаются в этот понедельник.
3: Красиво.
0: Мы верим. А также встречайте скоро Яну Ефимову, свежие истории каждый час. Ну и, конечно, не забывайте наше вечернее шоу «Джем без правил» в 17:00. Миша Киселев и Яна Ефимова делятся с всем самым интересным, что случилось за день. Ну и, конечно, играют с вами, общаются и поднимают вам настроение. Хорошей музыки, хорошего легкого понедельника вместе с Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Центробанк пока не видит оснований для нового снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Но неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию, поясняют в регуляторе. На предыдущем заседании 24 июля Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать им испытательный срок. Об этом сообщили РИА Новости в Общественной палате. Там отметили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Новая мера поспособствует снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного декретного отпуска. До конца августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура днем плюс 20-22.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте.

Понедельник, уверен, будет легче с отличной музыкой на Джем ФМ. Только что Джонни и Федук. Лето. А лето у нас продолжается. Впереди на 105.2 Кайли Миноук, Алла Исакат, Сергей Лазарева и Анна Насти прямо сейчас на Джем ФМ.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. На 3 балла, по данным Яндекс.Кар, загружено движение в Екатеринбурге. К настоящему моменту самые крупные скопления транспорта на ИКАДе от 16 до 13 километра, а также на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
1: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любовь в Петровиче, поможет разобраться в электрике и

0: проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
3: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
2: Как попасть?
3: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». УГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Лера Кудрявцева пережила паническую атаку в парке развлечений. На днях телеведущая побывала в парке аттракционов, но покинула его в смешанном моральном состоянии. А все потому, что почувствовала себя плохо после катания на безобидном аттракционе. У Леры случилась паническая атака. Как пишет Супер, она растерялась, оказавшись на маленьком детском колесе обозрения. Раньше Кудрявцева не боялась острых ощущений и с удовольствием каталась на самых экстремальных горках. Но после рождения дочери Маши все изменилось. Кудрявцева прокомментировала, цитирую, «После рождения Маши я перестала воспринимать какие-либо аттракционы. Вот маленькое детское колесо. Я сейчас туда забралась, я поймала такую паническую атаку. У меня до сих пор трясутся руки. В Америке я на самых страшных горках каталась. После рождения Маши что-то произошло. Я вообще не могу». Поклонники посочувствовали звезде и пожелали, чтобы впредь она себя так не изнуряла. И правда, Лера, впредь будь осторожнее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В течение дня в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса.
7: Реклама.
10: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
11: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили региональные власти. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Гражданам важно сохранять спокойствие и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по номеру 112. В Екатеринбурге 13-летний подросток упал с самоката и попал в больницу. Инцидент произошел 9 августа на улице Черемуховой у дома номер 25А. Школьник ехал на электросамокате по краю проезжей части, не справился с управлением и упал. Никакой экипировки на нем не было, его с различными травмами забрали медики, рассказали в госавтоинспекции. Происшествия с электросамокатами фиксируются в Екатеринбурге регулярно. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Европейская федерация плавания готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Об этом заявил глава организации Антонио Силва, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Силвы, спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах, отметил Силва. Он также добавил, что у России есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. В ближайшее время федерация займется переговорами со всеми заинтересованными сторонами, включая Федерацию водных видов спорта России и администрацию Татарстана, где планируется провести турнир. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура днем плюс 20-22.
3: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.

И именно здесь, на 105.2 FM, отличная музыка для удачного старта новой недели. Группа «Градусы» на Jam FM. Успешного, продуктивного и легкого тебе понедельника. Послушаем через пару-тройку минут группу «Сливки», а сейчас «Кунгс» и «Тафилюс Лондон» «Галакси» на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеется противопоказание.

0: Оказание. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Анна Тейлор-Джой заявила, что актрисы не должны терять рассудок ради роли. Известная зарубежная актриса поделилась своими мыслями насчет женской актерской работы. Она объяснила, что женщинам в Голливуде приходится совмещать съемочный процесс с множеством других обязанностей. И чтобы контролировать ситуацию, нельзя полностью растворяться в образе. Как пишет Супер, по словам Анны, актрисы не могут позволить себе терять собственный разум, поскольку несут ответственность не только за роль, но и за окружающих людей. Она считает, что если актриса будет постоянно работать по системе Станиславского, то может просто сойти с ума. Тейлор Джой прокомментировала: «Я не могу представить, как можно постоянно это делать, потому что вы будете работать с сотнями людей. И ваша обязанность – хорошо к ним относиться и помогать им выполнять работу наилучшим образом. Если вы слишком увлечены тем, чтобы быть мерзавцем, это будет совсем не весело». Отмечу, что Анна Тейлор Джой снималась в таких известных сериалах, как «Ход королевы», «Острые козырьки» и «Лаки». Думаю, что в ее словах все-таки есть доля правды. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В течение дня в Екатеринбурге облачно, с прояснением, будет дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса.
9: Реклама.
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
12: Покупаем в Докер!
10: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили региональные власти. Ответ-службы и ведомства принимают все необходимые меры. Гражданам важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах граждан просят сообщать по единому номеру 112. На севере Свердловской области 6 августа произошло землетрясение магнитудой 3,8. Данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Колебания земной коры произошли между поселками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе. До Алапаевска это примерно в 150 километрах. Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, местные жители вряд ли его ощутили, так как оно произошло в лесной местности. В прошлый раз ночью 6 мая в Свердловской области зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Эпицентры находились на севере региона в 47 километрах от Ивделя на глубине 35 километров, напоминает «Комсомолка». Два района Екатеринбурга, Орджоникидзевский и Железнодорожный, остаются без горячей воды. Как пояснили агентству «Новый день энергетики», отключение связано с проблемами водоканала. Ограничена подача горячей воды с Новосвердловской, Свердловской ТЭЦ и Гурзовской котельной. На станции не поступает холодная вода, поэтому просто нечего нагревать, поясняют энергетики. Когда водоканал устранит проблему, горячая вода начнет постепенно появляться в домах, сообщили в пресс-службе компании Т+. На отсутствие горячей воды также жалуются жители домов на улице Соболева на широкой речке. В Свердловской области за неделю родились 622 малыша и девочек, на этот раз больше – 326, мальчиков – 296. В числе новорожденных 6 пар близнецов, сообщил облздрав. Мировой океан нагрелся до рекордной отметки за всю историю наблюдений. Как пишет газета «Гардиан», средняя температура поверхности моря составила плюс 20,96 градуса, в то время как в июле 2023 года было плюс 20,89. В масштабах планеты это существенный рост. Особенно сильно нагрелись воды у побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря. Жаркая сухая погода также установила рекорды на суше. В Западной Европе жара привела к сильным пожарам и засухе. Ученые прогнозируют дальнейшее усиление жары из-за развития природного явления Эль-Ниньо. Ранее эксперты сообщили, что глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло 3 градусов. Это в 2 раза превышает средний мировой показатель. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
5: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

нет, маловато было выходных, впрочем, как и всегда, но есть стимул побыстрее на этой неделе расправиться со всеми делами и желательно как можно успешнее. Серебро на Jam FM. Удачного продолжения тебе понедельника. Из музыки далее Полина Гагарина и ее оптимистичная песня «Солнце взойдет», а также Мот и Ани Лорак прямо сейчас на Jam FM.

0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик ПРО». Проверенные автомобили с пробегом. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы сейчас на Окружной, от Селькоровской до 2-й Новосибирской, на ЕКАДе от реки Березовка до 13-го километра, от 19-го километра до моста через железную дорогу.
6: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик ПРО» ты заезжай. Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик ПРО». Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатора. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
6: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Сати Казанова раскрыла имя дочери. Певица счастлива в браке с иностранцем. Пара воспитывает девочку, которой совсем скоро исполнится 2 годика. Все это время артистка тщательно скрывала имя малышки от поклонников и СМИ. Но теперь, наконец, решила раскрыть тайну. Родители выбрали имя Анакха. Как пишет The Voice, называть ребенка просто красивым именем пара не хотела, ведь оба погружены в ведийскую традицию, где имя наречения напрямую связано с расположением планет. Сати поделилась. Каждый человек рожден в теле иные титхи – лунные сутки. И согласно натальной карте, согласно положению планет, для каждого человека есть максимально благоприятное имя. Высчитывается даже, на какой слог желательно, чтобы оно начиналось. Мою дочь зовут Анакха. Это имя в переводе с санскрита означает «безгрешное», «чистое», «сострадающее», «любящее» и «совершенное». Отмечу, что Сати родила дочь в 42 года. Очень-очень необычно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
0: Реклама.
13: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
14: Мебельно.

0: 31 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я хочу с

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: Jam FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Число погибших в Нижнекамске выросло до 13. По словам главы Татарстана, жители погибли от ударов именно по гражданским объектам. Число пострадавших 38 человек. Сотрудников Wildberries в Екатеринбурге эвакуировали в связи с объявлением в регионе режима беспилотной опасности. В пресс-службе маркетплейса информацию подтвердили, передает Ядин. Екатеринбургу могут вернуть универсиаду в 2029 или 2031 году. Такую возможность министр спорта России Михаил Дегтярев обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Глава Минспорта и Олимпийского комитета России в ходе рабочей встречи с главой Свердловской области отметил, что в регионе более 65% жителей систематически занимаются физкультурой. Обеспеченность спортивными сооружениями достигла того же уровня 65%, и город готов принять универсиаду. Вся необходимая инфраструктура уже создана. Министр спорта пообещал проработать этот вопрос вместе с Российским спортивным студенческим союзом, пишет «Комсомолка». Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» с 10 по 14 августа пройдет в Доме кино. В Большом зале показывают игровые фильмы, в Малом – документальные. Сегодня на открытии покажут драму Заура Цагоева «Охотник». Это премьера. По сюжету охотник, забыв о заветах предков, убивает священного оленя, и природа начинает ему мстить. Фестиваль открывает директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. После показа анонсируется творческая встреча с киноведом Богданом Шимохиным. Начало в 7 вечера. Вход на все киносеансы и творческие встречи по бесплатной регистрации на сайте skikb.ru. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» — управляй будущим.
3: Джем FM 102.5.
4: Венера, я Юпитер,

Продолжаем парить с тобой на орбите качественной музыки. Ваня Дмитриенко на Jam FM. Пусть этот понедельник будет легким и радостным, этому непременно поспособствуют отличные песни группы «Пицц и Дос» впереди, а на море «Белый песок» Жанны Фриски еще раньше. А сейчас Леони Калум Скотт «Стей» на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Угол 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Алена Шишкова приняла свою внешность только после проблем со здоровьем. Когда-то вторая вице-мисс России 2012 получила широкую популярность благодаря громкому роману с Тимати. Ее внешность активно обсуждали в соцсетях. Алена призналась, что все это настолько сильно давило на нее, что породило болезни. Как пишет The Voice, по словам Шишковой, она и так была худенькой, но на нее повлияло мнение окружающих. Кто-то внушил модели, что вредно есть мясо, а стилист на съемках клипа в Дубае назвал Шишкову толстой и заявил, что на ней не сходится платье. Из-за этого модель начала активно худеть и заработала анорексию. Она поделилась. «Я заморочилась в плане худобы и не заметила, как это перешло в мой образ жизни. Я даже еду могла возвращать. Считала, что я что-то съем, и мне некомфортно с этой едой. Я сразу у себя в голове разделяю ее на углеводы, на

0: сахар и на фруктозу. Крыша начинает ехать. Сейчас Алена Шишкова нормализовала свое здоровье и полностью приняла свою внешность. Она уверяет, что больше ничье мнение не способно повлиять на ее отношение к самой себе. Правильно, так и нужно к этому относиться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена еще на 0,25%, как и в прошлый раз. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года он прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция быстро замедлялась и регулятор опускал ставку сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения ставки. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго», входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержания произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге стартовал ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источником финансирования выступает Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную, шлаковую засыпку чердака, все обновят, полностью заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца года. На Среднем Урале стартовала горячая линия по вопросам безопасности и качества товаров для детей и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Линия будет работать с 10 по 21 августа. Звонки от граждан принимаются по будням с 7:30 утра до 17 часов по телефонам областного центра 374-1455, а также по телефонам территориальных подразделений. Номера телефонов есть на сайтах ведомств и в региональных СМИ. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м, фанатов ждет уже четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

берем только лучшее, стараемся, по крайней мере, от этого дня и от жизни в целом. Марфа Наджамова, как у тебя, кстати, по части осуществления летних планов? Все ли успелось? Об этом будет у нас сегодня разговор в вечернем шоу «Джем без правил». Какой пункт из твоего летнего списка желаний пока остался нетронутым? Поделись, расскажи в комментариях под постом в группе ВК «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Можно также в группе «Макса Радио Джем ФМ Екатеринбург». Или пиши в личку Макса по номеру +7 932 020 102 5. Ведущий шоу «Джем без правил» Миша Киселев и Яна Ефимова, возможно, обратят внимание как раз-таки на твое сообщение, и у тебя есть шикарная возможность получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Начнется шоу «Джем без правил» после 5 вечера. Дальше на 105.2 Анна Асти и «Звонки» прямо сейчас на Джем ФМ.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
6: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По данным Яндекс.Карт, самые большие пробки в Екатеринбурге сейчас на Селькоровской, от станции Керамик до Бессердской, на Окружной, Селькоровской до Второй Новосибирской, на проспекте Космонавтов, от машиностроителей до фронтовых бригад, на Донбасской, Бебеле, от Никольского переулка до Таватуйской.
11: Реклама.
12: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Джем ФМ.
14: На Джем ФМ.
15: Музыка и хорошее настроение.
14: На Джем ФМ.
15: На Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке и получения у фармацевтов.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет. Брэд Питт через суд требует от Анджелины Джоли раскрыть ее доходы. Актер обратился в суд с требованием обязать Анджелину Джоли предоставить финансовые документы за 2017, 2018 и 2019 годы. Это связано с ее заявлением о том, что после расставания в 2016 году она в значительной степени приостановила карьеру и отказалась от многолетних выплат. По данным Daily Mail, адвокаты актера настаивают, что документы напрямую касаются утверждений Джоли о необходимости продать долю в винодельне ради финансовой независимости. При этом сторона актрисы отвергает требования, называя их серьезным вторжением в право на частную жизнь. Юристы Анджелины Джоли подчеркивают, речь шла не о финансовой несостоятельности, а о стремлении отделить личные финансы от дел бывшего мужа. Напомню, что звезды уже много лет судятся. И мне кажется, что этот сериал еще долго не закончится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями будет, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
0: Реклама.
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца августа этого года.
15: Jam FM
16: 102.5.
15: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Центр избирком на выборах в Госдуму откроет 319 зарубежных участков в 152 странах мира, сообщили агентству ТАСС в ЦИКе. 312 участков будут работать в российских дипмиссиях, и еще 7 откроются в городе Байконур в Казахстане. Больше всего участков для голосования будет организовано в Евразии, 237 участков в 84 странах. В Африке откроют 50 участков, в Северной Америке 13, в Южной Америке 16, в Австралии и Новой Зеландии откроются 3 участка. Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 или в 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу 24-летнего Дмитрия Горенских, который в апреле этого года устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов. Пьяный лихач сел за отцовский «Лексус», разогнался до 144 км в час, не справился с управлением, врезался в попутную «Тойоту». От удара «Лексус» отбросило на встречный БМВ. Обе машины загорелись. В БМВ погибла 30-летняя водитель Анна. Ее полуторагодовалый сын получил тяжелые травмы. После аварии неадекватный виновник пытался сбежать, но его остановили очевидцы. Горенских грозит до 12 лет колонии. Вину он признал. Пострадавшего в аварии малыша выписали домой, но его состояние остается тяжелым, сообщает Е1. Более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было от 0 до 64 жителей, сообщает телеграм-канал ШОТ. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны. Так, в Свердловской области навсегда исчез старинный поселок с вековой историей Каквинские печи. Когда-то там жили углежоги, которые добывали древесный уголь. Но дорогу туда все время размывало, что блокировало местных жителей. Постепенно всех расселили, а дома снесли, пишет телеграм-канал ШОТ. Семье американского фермера Уолкера разрешили остаться в России. Об этом сообщил РИА Новости сам знаменитый веселый молочник и отметил, что его жена и дети, которые имеют пока только вид на жительство, срочно займутся оформлением российского гражданства. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
1: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.

может быть, и не молниеносно, но очень даже энергично прилетает наш понедельник. Уж как лето проносится. Ой-ой-ой-ой-ой, Дима Билана, Джем ФМ. Уже через час на 105.2 начнется шоу «Джем без правил». Тема вечера. Наши летние планы. Присоединяйся к обсуждению. Какой пункт из твоего летнего списка желаний пока остался нетронутым? Выскажись в комментариях под постом в группе ВК «Радио Джем ФМ Екатеринбург» либо в группе Макса «Радио Джем ФМ Екатеринбург». А еще можно писать в личку Макса по номеру +7 932 020 102 5. Автор одного из сообщений, очень может быть, что именно тебя выберут ведущие шоу «Джем без правил» Миша Киселев и Яна Ефимова и наградят сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Из музыки у нас впереди Бахти и Туркен, «Выбирать чудо» от Нюши и Богдан Медведев, «Broken Heart». Прямо сейчас на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
4: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мария Погребняк рассказала о судьбе крысы, которая ее укусила. Блогерша не стала избавляться от крысы, которая ранее ее укусила, несмотря на рекомендации питомника выпустить животное в парк. По словам Марии, сейчас питомец полностью изменился и стал частью семьи. Погребняк призналась, что была шокирована количеством негативных комментариев после того, как рассказала историю своей крысы по кличке Красотка. Она прокомментировала: «Мои дорогие, сколько же в людях жестокости! Я читаю комментарии про мою крысу, где пишут: «Отпусти ее, она страшная». Блогер также рассказала, что после укуса сотрудники питомника предложили выпустить животное на волю, объяснив это тем, что крыса якобы станет более агрессивной. Однако Мария решила оставить питомца у себя. Позже выяснилось, что крыса была беременна и до этого содержалась в плохих условиях. Мария дополнила: «Но я всегда верю, что любовь спасает мир. Любовь готова растопить любое сердце. И сердце крысы я тоже растопила. Она больше не кусается. Она стала домашней. Мы ее вылечили, потому что крыса была действительно очень зашуганной. Но я все равно была бы с ней осторожней». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска — ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
4: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Полпред на Урале Артем Жога сегодня объявил о беспилотной опасности на территории всего УРФО. Напомню, в него входят 4 области – Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская, а также 2 автономных округа – Ханты-Мансийский, Югра и Ямало-Ненецкий. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Обо всех подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112, говорится в сообщении полпреда президента на Урале, пишет Ядин. Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы беспилотной опасности аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать и выпускать самолеты. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду на 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, предупреждают спасатели. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Находясь дома при грозе, закройте окна и двери, говорится в сообщении МЧС. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Вблизи водоема в грозу рекомендуют незамедлительно отойти от берега, покинуть акваторию. Также не стоит прятаться под одинокими высокими деревьями, пишет «Комсомольская правда». Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 и 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
1: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем FM.
9: Джем без правил.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 8 минут. Давайте будем начинать этот понедельник. Всем привет, меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Всем привет.
2: Что интересного произошло у нас за выходные?
3: Давай, я первая или ты?
2: Ровным счетом ничего.
3: А, это у тебя? Как так, подожди? Вообще ничего?
2: Не, ну было очень много.
3: Ты работал?
2: Да, очень много где работал. Открыл для себя какие-то новые места, локации там и так далее. Но с точки зрения какого-то невероятного удивления, то такого не произошло в эти выходные, но я позагорал.
3: Вот, это надо искать счастье в мелочах.
2: Да, но я позагорал тогда, когда стоял на работе, понимаете, вот так.
3: Но все равно позагорал же.
2: Ну как, подзагорело я бы, вот так бы это охарактеризовал, да.
3: А я, во-первых, ездила, домой к родителям, там тоже подзагорала, пустили все-таки меня на порог, да, тоже там позагорала. Ну такая погода была, ни жарко, ни холодно, дождичек тоже был. Я пересмотрела всех «Пиратов Карибского моря», вот у меня такой киномарафон, был там сколько? 4-5.
2: А зачем для этого надо было ехать домой?
3: Ну просто нет, я там захотела это сделать. А-а-а. Вместе с семьей мы пересмотрели, освежила все в памяти, а еще я на выходных купила наконец-таки себе аэрогриль. Сегодня в нем приготовила пиццу.
2: Ты начала питаться.
3: Я начала питаться нормально, сама готовить, Миша,
2: понимаешь, зато до этого ты теперь знаешь все рецепты шаурмечных рядом со своим домом.
3: Шашлычных еще,
2: как определить?
3: Вот это вот все вместе.
2: Свежий лаваш, вот, пожалуйста, к Яне.
3: Отличить мясо.
2: Да, в общем, эти 2 часа мы будем вместе с тобой, собственно, как и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 будем разговаривать, и сегодня мы обсуждаем тему, которая нас объединяет.
3: Какой пункт из твоего летнего списка желаний пока что остался нетронутым?
2: Я на велике еще не поехал.
3: Ни разу?
2: Ни разу.
3: За все лето?
2: Угу.
3: Ничего себе. А у тебя есть велосипед?
2: У меня
3: пять. У всей семьи, да.
2: Да, у меня пять велосипедов. Но
3: так ты
2: я...
3: на работу?
2: Да я бы с удовольствием, но мне куда ехать? Мне надо 50 километров. Это мне надо выезжать утром, чтобы вечером приехать. Не, я один раз хочу между городами как бы проехать. Не, вообще я крутил педали в этом году много-много-много раз, в зале, но не в живом формате. Потому что даже вот выходные, если можно их так назвать, мы выбрались на полчаса покататься, но я вез младшего сына с собакой в руках, а они все катались. Он просто маленький, он еще не ездит. Нет, покатушки были невероятно классные, я люблю такую историю. Просто, что я не на велосипеде, потому что еще пупсик не катается. Он такой на трехколесном, там еле крутится, которые вот педальки. В общем, они все погоняли, но я в целом тоже получил невероятное удовольствие. Но мы хотим спросить тебя, что же ты все-таки еще не успел сделать? Я на вейкборде еще хотел покататься. Вот, точно.
3: А ты меня спросить не хочешь на секундочку?
2: Ну, давай, да.
3: Это я так просто отметила. Вдруг ты интересуешься моим мнением, что у меня в жизни происходит, да, Миша?
2: Конечно. Ну давай.
3: Да, но у меня что нетронутым осталось в списке желаний? Я же все на катере хочу покататься. Здесь у нас по Исети. Вот этот, который уже под подсветочкой. Да, но как-то то погода, то у меня какой-то график тоже не тот, я не попадаю.
2: Сколько стоит, кстати?
3: Я не знаю, даже не узнавала.
2: А, ну, во-первых, мы ищем того, кто будет катать тебя на этом катере, правильно?
3: Ну да, но они там каждый день.
2: Кто? Катальщики?
3: Катальщики?
2: Нет, я имею в виду...
3: Там должна группа вот эта вот образоваться.
2: А тебе несколько людей надо?
3: Они же набирают, там 3 вроде бы человека.
2: А, я-то думал, у тебя VIP-прокат какой-то ты хочешь.
3: Ну, можно и для одной, если организуют.
2: Ну, я и говорю, то есть ты ищешь кого-то, кто тебе организует эту историю, да? Так что, если у вас с намеками все окей, вот мы ищем спутника на вот эти две... Ну, клево, да.
3: Главное осторожненько, потому что я плавать не умею.
2: Да, но это ты уже не тому, кто будет платить, а тому, кто будет рулить. Вот тут...
3: Я думала, ты один и тот же человек.
2: Нет, так бесплатно тебя никто не покатает. Там люди только за деньги, да, все остальные случаи развиваются. Давайте, пишите, говорите и отправляйте нам сообщения. Есть, кстати, несколько вариантов. Первый — это канал в Максе, который так и называется — Радио Jam FM Екатеринбург, а также в личку, если ты любишь тет-а-тет, +7 932 020 125, а также ВКонтакте уже висит пост. Мы ждем твоих сообщений, но не только для того, чтобы посмеяться, улыбнуться или немножко позавидовать, но еще и в конце этого часа лучшему сообщению мы подарим подарок.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Да, возможность перекусить 100% всегда радует. Ну а пока давайте начинать летний такой легкий танцевальный ритм здесь на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
6: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сильнее всего, по данным Яндекс.Карт, загружена сейчас окружная от Селькоровской до 2-й Новосибирской, ИКАТ от реки Березовка до 13-го километра, Щербакова от Прониной до Павлодарской, Московская от объездной дороги до Волгоградской.
7: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ночи, подожди.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 21 минута. Давайте читать ваше сообщение. В общем, нам пишет Оля.
4: Подожди, тему надо обозначить,
3: кстати,
4: напомнить.
3: Да, вспомним. Оля-то знает, и мы знаем, а вы нет.
4: Тема сегодня звучит так. Какой пункт из твоего летнего списка желаний пока остался нетронутым? Вот теперь читай.
3: И вот Оля говорит. Всем привет. Мое желание, которое пока не получилось, это поездка в Аркаим.
4: Вот, Челябинская область,
3: да,
4: вообще.
3: Нормально.
4: Это очень, кстати, таинственное место. Там
3: ну,
4: очень
3: вот
4: много
3: тоже
4: всяких легенд.
3: О том, что говорят Аркаим,
4: там
3: не всех
4: злые.
3: Не всех принимают. Не, ну вы не едьте там в 5 утра. Как-нибудь деньком загляните. Похоже, говорит, пока не судьба. Ну вот видишь, он, Оль, может, он тебя пока не
4: может,
3: принимает.
4: Может, лучше.
3: Может, он тебя пока не зовет
4: не
3: просто. Да, да.
4: А вот у меня в телефоне
3: просто. Катюха
4: танк,
3: да, это.
4: Да, да, вот я с телефона просто читаю. Катюха, да, пишет?
3: Да-да.
4: А вот она пишет: «Привет, доброго вечера всем. Единственный невыполненный пункт — это она не купила фотоаппарат. Очень сейчас жалеет. А, кстати, пишет, ей 14 лет, всего лишь такая малышечка. И зарплаты, пишет, сейчас обязательно купит, как только получится».
3: Вот.
4: Катенька, все получится.
3: Растет фотограф.
4: Интересно, какой хочет она фотоаппарат? Есть же вот эти вот, которые печатают моментально.
3: Полароид, который?
4: Ну да.
3: Не, ну, наверное, ну нет.
4: Instincts, как-то они так называются.
3: Я к тому, что если вы хотите заниматься фотографиями, то можно делать на телефон. Ну, я имею в виду
4: да.
3: начать.
4: Тем
3: именно
4: более,
3: начать.
4: Сейчас свадьбы на телефоны фоткают, вы о чем?
3: Да, да. Ну, тут вопрос риторический. Я очень скептически, короче,
4: главное,
3: к этому отношусь.
4: Талант.
3: Тут, да, на самом деле, неважно, на что фотографировать. Тут главное, конечно, как это все
4: какими
3: потом
4: руками
3: выглядит. Да, в моменте, потому что вкусовщина очень важна в этой работе. Можете и на какой-нибудь старенький, даже там, кнопочный фотографировать. Mm-hmm. А сейчас многие, да, тоже делают о том, что берут мыльницы вот эти с пленками с собой. Ну, пожалуйста, да,
4: очень
3: без проблем.
4: Очень такое-то вайбово получается.
3: Да, да, да, в моменте просто потом запарно. Но в целом, как бы, да, я имею в виду, когда гостья, когда у тебя есть фотограф, он фоткает, там все потом печатает, проявляет, вопросов нет никаких, иди занимайся. А вот потом самому что-то куда-то ехать, и ты уже такой... Но все равно. Ладно, продолжаем, в общем, принимать ваши сообщения. И лучшее на сегодня, естественно, получает вкусный, между прочим, подарок. Сытный, 100%.
4: Это сертификат на целую 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
3: Да, поэтому ждем твои сообщения. Ну, а через 10 минут у нас будут свежие истории. Я там что-то подготовила, нарыла. И нам, собственно, все это подаст на блюдечке.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.
8: Jam без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
10: Jam без правил.
11: 17 часов 30 минут или попроще середина часа, и у нас свежая история.
12: Влад Топалов, значит, с недавних пор...
11: Это который светленький.
12: Да-да-да, вот именно он, а муж Регины Тодоренко.
11: Ну, у каждого свои точки.
12: Я вот так вот определяю, кто чей муж, чья жена.
11: Согласен.
12: Да, он как-то начал активно уделять внимание своему здоровью.
11: Да.
12: И в последнее время вот говорит, что что-то у него не то происходит, в подробности не вдается, но прибегает к таким очень экстремальным методам, там, так скажем. Недавно он принял ванну со льдом, ледяную ванну, да. Показал это в своих соцсетях, как он это делает. Изначально, конечно, было тяжело ему нырнуть в нее, потому что безумно холодная, ну, не знаю,
11: пока
12: какая же там
11: логично,
12: была температура. Да.
11: Да,
12: в итоге окунулся, и в итоге сказал, что не почувствовал холода, тело уже привыкло, и что такая процедура не только омолаживает, а и, в принципе, твои мышцы, она, ну, боль вот эту снимает с мышц и дает неимоверную пользу. Именно такая ванна.
11: С точки зрения неимоверной пользы, я тоже, когда занимался этим вопросом, хотел купить себе ледяную купель. В общем, обратился к такому вариации, что то, что вы сидите там 5 минут, никакой результативности не дает. Суть в том, что вот этот процесс можно постоять 15-20 секунд под холодным душем. Ну, то есть, если тебе просто нравится, типа, этот формат, ну,
12: смысле,
11: что у тебя ванна, да. Ну, то есть, какое-то такое, знаете, свое ощущение прикольное со стороны, что у тебя вот ванна ледяная.
12: Но ты пробовал, это, получается.
11: Типа, да я с 8 по 11 класс моржевал с папой.
12: Ну вот.
11: Мы 2 раза в неделю всегда купались в проруби. Да, ну, в какой-то момент, ну, да, честно говоря, результат был. Мне кажется, я болел, ну, может быть, ну, раз в пол-два, наверное.
12: Ну, вот еще
11: там
12: реже.
11: С 8 по 11 класс, вот я, ну, насморк, может, у меня был там 2 часа, вот так.
12: Угу.
11: Все, а что касаемо, как бы, действительно, закалки, да, можно, но потихоньку. Здесь главное не борщнуть в этом вопросе, но в целом молодец, да. Но я тоже уже ощущаю, что, как там, до 30 природа на твоей стороне, а после 30... Да, надо уже действительно ему сильно очень помогать. Но это я так, давайте.
12: Ну, в общем,
11: ну,
12: это
11: бы,
12: хорошо, что он занимается своим здоровьем, да, делает,
11: да?
12: какие-то поддерживающие
11: Дисом.
12: Процедуры. Да, это только можно похвалить за это.
11: Да, 100%, да. Мужчины тоже могут быть красивыми, представляете? Вот если вы не знали, такое тоже, вот есть такой определенный канон. Ну, а также есть еще и у нас с вами, знаете, то, что происходит за окном, а именно погода. Что интересного там происходит, давайте узнаем прямо сейчас.
13: Прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
0: Реклама.
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонус

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут. Продолжаем сегодня вести дискуссию по поводу того, что вы не успели сделать этим летом. Ну, может быть, у вас какой-то пункт есть.
3: Пунктик, список, да, желаний, который так до сих пор не воплотился. Хотя, зачем нагнетать еще август месяц?
2: В плане. А, ну да, то, что еще лето успеется, лето, в смысле.
3: Ну, может быть, да.
2: В целом,
3: вот
2: да.
3: Лена нам пишет: здравствуйте, я, к сожалению, не успела этим летом с мужем съездить на рыбалку с ночевой.
2: Я на рыбалку тоже не ездил. Ну, я вообще как бы не фанат рыбалки. Ну, я имею в виду, что я не рыбачу, у меня даже удочек нет. Но я помню, в детстве
3: ездил?
2: Это вообще просто... Нет, с ночевкой меня не отпускали, и... Ну, я у бабушки с дедушкой был. Но суть в том, что мне прям безумно нравилось. Ну, я даже... Причем я рыбу вообще не ел.
3: Процесс. Просто сам процесс был важен.
2: Да,
3: тут
2: пацанами.
3: Надо, чтобы все звезды, да, сошлись, чтобы, ну вот я имею в виду в случае Лёва. Лены, чтобы выходной выдался, и чтобы погода была классная, чтобы можно было остаться на ночевку. Но
2: и биотуалет тоже всегда, кстати.
3: Еще я говорю, что август месяц, поэтому, может быть, наша уральская погода нам подарит подарок. Но, и, кстати, еще впереди-то бабье лето.
2: Ты уверена?
3: Я, ну, хочется надеяться.
2: Вот так звучит более реалистично, да, потому что я в какой-то момент такой, ну да, в целом оно может быть.
3: Должно быть.
2: Не, ну опять же, вы же можете съездить зимой на рыбалку, оно же тоже как бы рабочее.
3: Там уж ничего-то как бы проблематично, чем летом.
2: Ну, в смысле, проблематичнее спать в палатке, ну, конечно, но вопрос неправильно. Ты ищешь проблему, а я ищу решение, понимаете?
3: Да. Ну, ладно.
2: Да, здесь ты можешь поехать, вопрос в том, что летом покомфортнее, вопросов никаких нет. Но опять же, мы что хотим, желание как бы исполнить или что? Вот, поэтому мы голосуем за твое желание. Ладно, ждем, в общем, твоих сообщений. Все тут же, все здесь же, либо канал в Максе Радио Джем, либо в личку +7 932 020 125, либо ВКонтакте, тоже можешь написать нам комментарий, мы прочитаем. Мы через 10 минут завершим. Решим, конечно, финальными вашими сообщениями, выберем, кто получает у нас подарок, мы поздравим его с большим удовольствием и, конечно, вручим сертификат.
3: Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс», так что сегодня приз очень вкусный и аппетитный.
2: Да, 100%. Как говорит Добро, вечерами пицца чуточку вкуснее.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут. Пришло время подвести итоги. Кто же сегодня побеждает? Кто же сегодня забирает ароматную вкус? А, нет, сначала сертификат, а потом уже ароматную
3: потом
2: вкусную.
3: Потом уже пиццу, да. Потому что сегодня у нас приз — это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: А побеждает у нас...
3: Оля! Она пишет, да, всем привет, моя желание. А, кстати, напомню, подождите, тема-то как у нас звучала этого вечера. Какой пункт из твоего летнего списка желаний пока что остался нетронутым? Mm-hmm. И вот там Оля написала, что она все мечтает посетить Аркаим, это вот в Челябинской области, таинственное место, но вот пока что как-то...
2: Не принимает она ее.
3: Да, не может доехать, но не то, что не принимает, она вот пишет, да, что про Аркаим говорят, что не всех это место принимает.
2: Не, так я и говорю, оно даже дистанционно ее не принимает, раз у нее
3: еще не получается. Надо приехать и понять уже, принимает.
2: Зато мы принимаем твое сообщение и даем тебе замечательный подарок, да.
3: Я напомню, да, что это пицца, сертификат на пиццу.
2: Кусни за нас. Кусни за нас, вот чтобы мы...
3: Я уверена, что все получится. Сейчас ты выиграла на Джем FM и скоро на Аркаим поедешь.
2: От пиццы до Аркаима буквально...
3: Одно сообщение.
2: Да, одно сообщение тебя отделяет, но и то уже помогло. В общем, поздравляем тебя еще раз. Большая молодец. Ну, а дальше мы с вами двигаемся вместе с Crash Adams. New Heart. Действительно, музыка, которая заставляет нас с вами заниматься легкой танцевальной гимнастикой.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревога была объявлена на всей территории Уральского федерального округа. Были закрыты аэропорты. В Екатеринбургском кольцово из-за временного закрытия задержаны либо отменены десятки авиарейсов. Так отменены несколько рейсов в Москву, а также вылеты в Сочи, Уфу и Новосибирск. Задерживаются самолеты в ряд городов, в том числе в ближнее зарубежье и Анталью. На прилет в Кольцово также отменены самолеты из Москвы, Сочи, Новосибирска, но задержек меньше. Между тем, в Татарстане возросло количество погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной притальной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаум Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут, и мы продолжаем. Во-первых, хочется, конечно, всем сказать добрый вечер. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Но на этом перечисление не заканчивается. У нас в студии гости, с которыми мы сегодня хотим поговорить. Такая творческая студия получается у нас в моменте.
3: Творческая, да, потому что у нас в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства под названием «Стенография». Многими он любимый, многие его знают. Он продлится до конца года, и можно будет на улицах нашего города увидеть классные, красивые арт-объекты. Поэтому у нас сегодня в гостях Анна Клец, руководитель фестиваля уличного искусства «Стенография», и Катерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля уличного искусства «Стенография». Всем привет!
4: Привет!
2: Ну и давайте начнем, наверное, с вопроса, который для кого-то покажется действительно очень важным. Что такое стенография? Для кого он и зачем он нам нужен? Вот это мне сильно интересно даже.
4: Да, мы хулиганы.
3: Так, это Анна у нас.
2: Мы отвечать не будем.
4: «Стенография» — это международный фестиваль уличного искусства. Мы уже 17 лет в Екатеринбурге создаем искусство на домах, на разных городских постройках. И многие жители города, я думаю, встречали, если что-то нарисовано на стене, в переходе, на заборе.
3: Это стенография.
4: Это, да, большая часть, конечно, нашей стенографии. Также современная скульптура и многое другое. И вот в этом году еще и новые форматы будут.
2: А что значит новые форматы? Да, там какое-то глобальное изменение.
4: А стен недостаточно. Стен
2: не хватает вам.
4: Не хватает нам стен, да.
3: Что в этом году?
2: Перейдем на воду.
4: Мы будем делать разные арт-проекты, которые будут выражаться еще в вещах, в креативном контенте. И это все будут... Мы попробуем в консюмер-арт поиграть.
2: Это что такое?
4: Это
2: для меня, для
3: консюмеризм. Я тоже не понимаю.
4: Да, я расскажу.
2: Давайте.
4: Консюмеризм — это потребление. И сегодня человек не просто потребляет, он хочет креативно потреблять, индивидуально. И люди очень любят такие вещи, как кастомизация, индивидуализация вещей, которые они хотят получить, как-то себя самопрезентовать вовне, в мире. И это очень интересное поле для художника.
2: Согласен.
4: Вот, поэтому мы в этом направлении тоже сделаем интересные проекты, и будут проекты направлены на уральскую идентичность, потому что мы хотим, чтобы Екатеринбург немножечко, как мы называем, поиграл сам с собой, сам себя, там, влюбил в себя еще больше людей, чтобы этот город звучал на весь мир.
2: А вот вопрос с точки зрения локальной, приземленной такой темы. Ну вот, смотрите, с точки зрения информации, да, Екатеринбург знают, он будет красивый, ну, станет красивее. А вот для жителей города это как получается, вот формат именно для них он зачем? Вот для простых жителей города.
5: Стенография для простых жителей города — это возможность и в том числе повлиять на этот город, потому что к нам можно прийти поволонтерить, например. Либо можно прийти на экскурсию, на бесплатную, походить, посмотреть все это, ощутить этот город своим, потому что для стенографии очень важно наполнять каждый квадратный метр смыслом и подружить человека со средой, где он живет.
2: А куда идти? Есть какие-то конкретные места?
3: Да. Что мы уже можем посмотреть, да.
5: В этом году уже можно посмотреть целых две стенки. Это театральный переулок 3. Там работа «Настроение есть» создавал художник Кирилл Бородин. Это была первая работа в этом сезоне.
3: Питерский художник, да, из Питера.
5: Но он живет еще и в Екатеринбурге.
3: На два города такой.
5: Да-да-да. Вот, то есть мы его и своим тоже считаем. И получается, прямо сегодня мы презентовали новую работу. Она называется...
3: О, премьера.
5: Да, «Привет, пока». И эта работа располагается на улице Мичурина, 171. Рисовал эскиз для нее художник Женя Артемьев, он из Каменск-Уральского. А воплощали уже это воспитанники из фонда «Я особенный» и из «Калейдоскопа».
3: Я видела, это арка, просто, да, большая такая арка, гигантская детская интерактивная раскраска, карта эмоций, это так называется.
2: А как вот объяснить вот то, что там нарисовано, то, что там сделано? Есть какое-то понимание или как бы каждый человек видит для себя по-своему?
5: На самом деле есть. Художник закладывал как раз вот, правда, интерактивная карта эмоций, чтобы можно было там пройтись с ребенком, посмотреть все, что там нарисовано, и порассуждать, например, вот смотри, это котик, он там грустит, допустим, а вот пчела улыбается, а ты что чувствуешь, а ты что думаешь, то есть повод лишний раз пообщаться.
2: Это всегда, да, вариация коммуникативности очень хороша. Вот нам хочется, знаете, каких-нибудь, как это, сплетен, сквох. А были какие-то вот, да, интриги, потому что, ну, это непредсказуемая история, потому что вот если пойдет, например, мама моя и увидит, что кто-то рисует на стене, она сразу
4: скажет: «Вандалы!
2: Вы что делаете, да, там, портите стену?» А были какие-нибудь форс-мажоры, которые вот, ну, можно рассказать, так скажем?
4: Стенография на 90% состоит из форс-мажоров. Ну, посмотрите за окно.
5: Дожди.
4: Да, да. Поэтому много историй форс-мажорных, веселых. Ну, например, как вот вы начали рассказывать, что люди смотрят и удивляются. Мы когда в 2010 году начинали, в Екатеринбурге вообще искусство только начинало развиваться. Не, было. Было на то время, да, уличное искусство. Но в небольшом количестве. Для людей, конечно, было шоком, что в таких объемах кто-то рисует. И несмотря на то, что мы все согласовываем со всем, кем только можно, все равно полиция приезжает. Мы побывали во всех участках полиции, мы чего только не пережили, потому что, ну, во-первых, мы знаем, екатеринбуржцы неравнодушны, им не все равно, что происходит в этом городе.
2: С одной стороны, хорошо, да, так-то, что мы
5: беспокоимся за наш
2: город.
4: Да, это правильная позиция, и, конечно, было сложно первые годы, но за 17 лет Екатеринбург стал столицей уличного искусства, и сейчас это абсолютная норма, когда человек рисует на улице. Но ваша мама будет очень правильно скажет, если подойдет и спросит: а что это вы тут делаете? Если скажет стенография, значит, все в порядке.
5: Но у меня тоже вот вопрос, я не могу его не задать, вот, да. Как раз-таки. Вот если вы уже все нарисовали, да, у вас есть готовая, так скажем, стена, которую вы разрисовали, кто-то придет баллончиком, пройдется и испортит. Что тогда делать?
4: У нас идет программа восстановления арт-объектов. То есть, во-первых, мы можем связаться, если мы знаем, кто это сделал. Чаще всего мы знаем. И
2: да?
4: Мы можем, да, у нас были такие диалоги. Ну, потому что граффити-среда — это очень закрытая субкультура достаточно, и мы с ней взаимодействуем плотно. Там же такой очень мощный пассионарный движ, и мы стараемся эту энергию направить в созидательное русло. Именно с этого стенография начиналась. Мы свезли в Екатеринбург там две сотни граффити-райтеров вот в первые годы для того, чтобы они здесь понимали, что не обязательно делать что-то деструктивное, ты можешь это сделать в своей профессии. С тех пор выросло очень много художников, известных во всем мире теперь.
2: Поэтому, если вдруг вы хотите разрисовать какую-то стену, 10 раз подумайте.
5: Вас найдут.
2: А вообще, идите на фестиваль, да, и покажите действительно, на что вы способны, и тогда это будет с положительной точки зрения. Ну, а через 10 минут у нас будет блиц-опрос под названием «Самый-самый», да, и мы узнаем, какая романтичная локация, может, какая-то непонятная. Много вопросов, пока ответов мало, но через 10 минут мы все узнаем.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Самые большие пробки в Екатеринбурге сейчас, по данным Яндекс.Карт, на ИКАДе от Березовского тракта до 13-го километра, на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на Московской от Хомякова до Куйбышева, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Челюскинцев от Брасьев-Быковых до Восточной.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:22, за окном в центре города 17 градусов со знаком плюс. Ну, плюсы уже хорошо. Мы тоже ищем сегодня плюсы. Тем более, в студии у нас гости.
3: Это Анна Клец, руководитель фестиваля уличного искусства «Стенография». Екатерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля уличного искусства «Стенография».
2: Да, и мы продолжаем наш разговор. А теперь у нас будет блиц под названием «Самый-самый». Ну, блиц обычно это коротенькие варианты ответа, но вам можно чуть-чуть сделать их подлиннее. Ну, или, по крайней мере, объясните вариант своего ответа. Яна, прошу, вы будете первая.
3: А, мне, значит, честь выпадает первый вопрос вам задать, девочки. Смотрите, самая романтичная локация от «Стенографии», по вашему мнению, какая?
4: Это «Химиков 4», это работа «Амор» от испанского художника Цезарь. Он приехал в 2019 году и нарисовал двух обнимающихся девушек, которые символизируют вот эту вот вселенскую огромную любовь.
3: «Амор», да, называется?
4: Да.
3: Ой, как красиво. Так, Аня?
5: Согласна с Катей полностью.
3: Солидарно.
2: Я поддерживаю все, что она сказала. Хорошо, едем дальше. Ну, как будто бы... Давайте самая непонятная и странная локация от «Стенографии», на ваш взгляд. Да, такая, знаете...
4: А может быть, как раз от французов, то, что они сделали в прошлом году, «Chromatic Fields».
2: Так.
4: Они нарисовали на школе огромные, получается, такие пространства абстрактной живописи. Угу. И сейчас школьники ходят, удивляются по-любому.
5: Им непонятно. Это очень крутая абстракция. Да.
2: А что там? А что там? Вот,
3: ну, абстракция.
2: Нет, я имею в виду, что закладывалось, я имею в виду.
5: Вот вам самая непонятная работа.
2: А,
5: нет,
2: всё.
5: Это чисто визуальное решение. То есть не каждая работа должна обладать смыслом, если она визуально преображает среду.
2: Ну, в этом и есть как будто бы смысл. Вот мы его нашли теперь.
3: Да. Я думаю, что у них есть смысл, просто они о нем не рассказывают, эти французы. А вот дальше такой вопрос. Самая интересная локация от «Стенографии» для детей.
2: О!
4: Ну, это «Привет, пока» на Мичурина 171, да, приходите, премьера.
2: Я почему-то тоже подумал о том, что, наверное, вот она будет самая подходящая.
3: Конечно, такие бабочки, гусеницы.
2: Едем дальше. Самая неочевидная достопримечательность в Екатеринбурге, которую нужно показывать гостям нашего города.
5: Это... проект «Гордый фонарь». В нашем городе есть фонарь, который выпрямлен. Он находится на пешеходной дорожке между киноконцертным театром «Космос» и «Тюзом». Вот где идти в подземный пешеходный переход к «Тюзу».
2: Да, понял.
5: Смотрите вверх внимательно, вы увидите «Гордый фонарь». Это объект...
2: А он со стороны ближе к... Космос,
5: переходу,
2: или...
5: ближе к переходу, ближе к Тюзу. Да.
2: А, ближе к Тюзу, на той стороне, получается.
5: Нет, он между ними, то есть...
3: Миша, иди, посмотри после эфира.
2: Я просто... Я просто пойду, чтобы мне конкретно найти это
5: место. Становитесь спиной к переходу, смотрите в космос и делаете 150 шагов примерно. Я не знаю, сколько я от балды сказала.
3: Вечером, если увидите Михаила Киселева, который считает шажочки, знаете этого?
2: Ну, хотя бы, да. Ну, я, по крайней мере, уже знаю, поэтому все, пойду туда. Ладно, двигаемся дальше. Давайте следующий вопрос.
3: Самый лучший маршрут для вечерней прогулки по Екатеринбургу.
4: Это же, конечно, уличная линия. Наша линия по уличному искусству. Она с 2020 года у нас существует. Каждый раз обрастает новыми ответвлениями. И можно ее увидеть прямо в городской среде. Она прочерчена сейчас желтым цветом.
2: Поэтому
3: вот это самая желтая линия.
2: Мне кажется, ли вот у нас мы выходим сейчас с Ленина 41, и здесь
3: она,
2: вот желтым,
3: она,
2: да?
3: Она тут тоже
2: сразу
3: проходит. Да,
2: все.
3: Да, да.
2: Поэтому можно заехать к нам в гости, да? И потом, соответственно,
3: дальше
2: пойти
3: гулять
2: по маршруту, да. Двигаемся дальше. Вот самое главное, чего не хватает Екатеринбургу, чтобы стать самым красивым городом мира.
5: Денег.
3: Так. Ну это понятно.
2: Так, и чем бы они. Куда мы их будем вкладывать?
3: Куда мы их тратим, да.
2: Да, куда тратить.
5: Ну, в идеале, у нас есть такая концепция города-кластера. Это если бы, например, нам администрация города формировала вызовы для креативных команд Екатеринбурга, которые бы объединялись, это архитекторы, художники и разные другие дисциплины, дизайнеры, очень
3: комьюнити.
5: Много творческих, да, комьюнити, которые бы разрабатывали решения для городской среды. Это касается не только арт-объектов, а очень разного уровня проработки. Вот, поэтому в двух словах сложно объяснить, но я очень верю в эту идею, что нашему городу нужно формировать вызовы для команд, объединять их, чтобы было взаимоопыление, и тогда у нас будут порождаться крутые проекты, изменяться внешний облик города, и мы будем города мечты.
2: В целом, я такой, да, то есть мы, получается, соединяем не только визуальные какие-то красоты, но и в целом удобства дополнительные,
3: конечно,
2: я имею в виду. Это как для меня, я каждый раз, когда еду по Ленина, вот эти, знаете, скамеечки, у которых спинка метра два, наверное, высотой, она прямо вот посередине улицы, я всегда такой еду, думаю, блин, это классно, вот это хорошо. Вот,
3: ну, о чем думал человек?
2: Более масштабные, конечно, да, проекты, да, да. Это для меня, для приземленного, вот я радуюсь лавочкам, понимаете?
5: Начиная от такого, от лавочек,
2: да,
5: конечно,
2: да, да.
5: Множество, потому что...
3: И такой последний вопрос все-таки очень интересует, потому что фестиваль будет длиться, ну, до конца года, да. Самое первое, что захочется сделать организаторам фестиваля после того, как он закончится...
5: Мы хотели сказать, что он не заканчивается. Заканчивается зимой.
3: Работа всегда, да.
5: Да, и мы отметим Новый год и готовим новый... Ну, отдохнуть, конечно. Вот, потому что все равно, конечно, лето — это самый напряженный момент. У нас очень мало теплых дней, чтобы сделать на улице большое количество арт-объектов.
3: Особенно этим летом.
5: Особенно этим летом. А когда у нас еще появляется больше идей, когда нам недостаточно стен, нам, у нас, да, сейчас практически в любой сезон появляется работа. Конечно, немножечко перевести дух, сделать выводы и думать, как двигаться дальше, потому что, ну, мы 17 лет эту институцию взращиваем, экспериментируем и каждый год придумываем что-то новое.
2: Ну и мы, безусловно, желаем вам успехов в реализации,
3: да,
2: своего
3: вот
2: творческого потенциала.
3: Отмечу, что у нас все-таки, да, Екатеринбург-то неофициальная столица стрит-арта, и пускай вот она все-таки продолжает закреплять за собой вот это вот звание города, потому что действительно очень много красивых арт-объектов у нас на улицах нашего города.
2: Да, и спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. Ну и в продолжении всего, Яна, она, знаете, меняет так быстро свое мнение, что через 10 минут уже готова будет свежие истории. Поговорим, обсудим, что интересного происходит.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam
10: FM. Jam без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Jam FM.
13: Jam без правил.
14: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
15: Певицу Севиль на концерте перепутали с Анной Асти. Вот такой вот каламбур произошел.
14: Я иногда до сих пор...
15: Путаешь их?
14: Ну, как бы да. Нет, визуально они абсолютно разные. Да, да, да, схожи. Потому что все-таки, давайте честно, она же в группе, ну, как бы Артик Асти, поэтому... А там тоже понятно, что подбиралось это все вот в таком ритме.
15: Это определенный уже типаж сценический.
14: Да, да, да.
15: Но тут как все произошло? Был какой-то концерт в каком-то определенном городе, выступала группа Артик Асти. И ты же знаешь, когда фанаты приходят на концерты, рисуют плакаты с просьбой «Спой, пожалуйста, со мной», да, или там «Я что-то с тобой спела», да. И вот Севиль увидела подобный плакат, конечно, на это обратила внимание, начала разговаривать с поклонниками, спросила у этих двух, ну, там, видимо, девочки были, у девушки, как их зовут, они представились, вот, и такая, конечно, давайте споем. И кто-то вот из этих девчонок ей крикнул: «Анечка, спасибо тебе большое». И она сразу такая: «Я не Анечка». Но она в целом на это хорошо, классно отреагировала, все прекрасно прошло. Вот, она все-таки

0: их вызвала на сцену, но факт
1: остается... Типа она не расстроилась
0: да,
1: там?
0: Да, факт остается фактом, что, ну, может быть, мне кажется, что внутри где-то там потрепещали ее вот эти нервишки в моменте, но просто она это не показала.
1: Ну, на... Да, я просто на себя, ну, то есть наша популярность, естественно, несопоставима, там, но меня просто почему-то иногда называют Максим. Вот я не понимаю.
0: С кем они тебя сравнивают?
1: Не знаю, просто Максим. Ну, в смысле, это не та, которая...
0: Понятно, да. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог?
1: Да, я просто меня называют Максим. Вот когда меня за деньги называют Максим, я не расстраиваюсь.
0: Ты не обращаешь внимания.
1: А когда, да, когда просто люди путают, я так... Вот больше всего меня смешит, когда кто-то общается со мной в мессенджерах, а я везде, с учетом того, что мы такая...
0: Михаил,
1: публичная,
0: Васильев.
1: Типа, история, да, у меня везде написано. То есть я умею пользоваться мессенджерами, я умею... Имя писать, там, характеристики, mm-hmm. то есть вот это все тогда и так далее. Ну и там, ну, большими буквами написано «Михаил». Вот в какой момент мы превращаемся в Максима, при всем уважении, конечно, к этому имени вообще никаких претензий нет, просто в моменте вот люди переписываются, mm-hmm. и они такие «Максим».
0: Ну, может быть, ты 9 исправил?
1: Я такой,
0: и ту, и ту на букву «М».
1: Нет, я проверял, не исправляет.
0: Не исправляет?
1: Нет, вообще, я пытался по-разному написать, ничего не исправляет, mm-hmm. да. Хотя отмаз нормальный с точки зрения mm-hmm. вот сообщений вообще. Мне кажется, сработало бы в моменте точно. Не-не-не, я не расстраиваюсь, просто мне интересно, как оно так происходит. Девочки на концерте, я более чем уверен, разнервничались.
0: Ну, не со зла просто они это сказали.
1: Не, они 100%
0: да,
1: вообще.
0: Она себя
1: конечно.
0: Очень достойно повела.
1: Потому что чтобы что? Ну вот, чтобы что? Что mm-hmm. она? Ну, конечно, нет. Просто немножко они запереживали, заволновались. Но оно mm-hmm. и понятно. Звезда-то...
0: С ними звезда разговаривает,
1: конечно.
0: Конечно,
1: да, тут вообще вопросов никаких нет. Ну, а через 10 минут у нас будет с вами новиночка. Так что узнаем поподробнее через 10 минут. Ну, а пока давайте заглянем в гости к синоптикам и узнаем, что же они нам тут нарекомендовали, насоветовали.
2: Прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А теперь давайте поговорим о новинках. В ротации Джем FM появилась новая композиция, которая называется «Самолеты». Кто же ее поет? Юлианна Караулова. Если вы ее вдруг не знаете...
3: Конечно, знаю.
2: Кто-то, может, не знает. Да, я не про тебя вообще в целом, может, кто-то не знаком. У нее есть такие хиты, как «Ты не такой», понимаете? «Внереорбитный». Это вот «Миллионы глаз» и
3: девочка
2: так далее.
3: На миллион у нее еще из новых.
2: Да, да. Но самое новое, которое мы хотим вам, естественно, презентовать, это «Самолеты». Что это такое? Это романтическая композиция о зарождающихся чувствах, где любовь сравнивается с полетом и звездами. Действительно, любовь можно сравнить именно с таким чувством. Она вот, ну, все-таки попала вот эту точку 100%. И вы знаете, в тексте героиня описывает такое приятное настроение, теплые шутки. И вот оно, внезапное осознание того, что она влюблена...
3: Влюбилась?
2: Надолго. Все. Как можно понять, вот надолго или нет? Это, мне кажется, можно сделать только в момент, когда вы будете наслаждаться данным соединением музыки, текста, авторства, чего-то такого, знаете, новенького. Захотелось свежести. А мы, как всегда, уже здесь. Поэтому вашему вниманию, Юлианна Караулова, «Самолеты».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Ну вот и все,
3: Мы не уходим из вашей жизни.
2: Хотя там ты замужем теперь, но в моменте...
3: А, я другую вспомнила.
2: Да, в общем, подошли мы к концу, и хочется сказать, конечно, огромное спасибо, что вы сегодня были вместе с нами, потому что у нас и гости приходили.
3: Mm-hmm. Про стенографию, фестиваль уличного искусства мы рассказывали, чем будут удивлять и уже удивляют в этом году.
2: А вы приходите и удивляйтесь, по-другому никак. Кстати, в начале нашего эфира в 17:00 мы озадачили вас и себя вопросом, что же вы не успели сделать этим летом? Разные варианты нам накидали, кто-то на рыбалку не успел.
3: Про саппорт еще написали
2: нам. Кто-то, да, вот поплавать на сапе не успел. Ну, в общем, мы вот это немножко обсудили, помусолили, но в целом еще 20 дней, ну, как бы... Соберитесь.
3: Да, у нас победила Олечка, она сказала, что она на Аркаим хочет вот съездить, побывать, поэтому мы в нее верим.
2: Ну все, северный и южный, быстренько зайди на сайт, чекни, посмотри.
3: Быстренько билетики.
2: Конечно, все, портфельчик взяла, торбу закидала и полетели. Конечно, да можно и одному, и одной.
3: Нет, ну может тогда, что одной-то?
2: Любого.
3: Такое место таинственное.
2: Своего.
3: Своего.
2: Главное, своего.
3: С проверенным.
2: Да. В общем, мы тебе говорим огромное спасибо. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня, кстати, Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Пострадавших при падении беспилотников на промпредприятии в Тюменской области нет, сообщил полпред президента в Уральском округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание, написал он в своем канале в Макс. Тюменский губернатор Александр Маор уточнил, что пожар случился в результате падения нескольких украинских беспилотников. Ранее полпред президента на Урале сообщил о том, что сегодня опасность от дронов объявлялась на всей территории УРФО. В Кольцово задерживаются десятки рейсов в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Минводы, Сочи, Салехард и ряд других городов. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас свободные продажи 76 650 квартир и апартаментов разной площади. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. Молния ударила в самолет рейса Калининград-Уфа во время сильной грозы. Экипаж смог вывести борт из зоны турбулентности, посадил на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет издание МЭШ, ссылаясь на пассажирку Дарью. Она была удивлена тем, что аэропорт Уфы дал добро на снижение в сильную грозу. Самолет трясло, он то несся к земле под углом, то поднимался вверх, то снова опускался. Пассажиры кричали. После посадки в Магнитогорске командир экипажа, девушка, вышла из кабины, опустилась на землю и сидела некоторое время, обхватив голову руками. «Хотелось бы, чтобы пилота наградили за мужество и мастерство», цитирует пассажирку издания Life.ru. Марка самолета не уточняется. Завершился показ третьего сезона «Дома драконов», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. После, возможно, в 2028 году фанатов ждет четвертый, заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Цикл романов «Песни льда и пламени», по которому сняли игру, Джордж Мартин пока так и не дописал. Официальный курс доллара 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 102.5 Джем FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы Топ-хит-чарт, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик «Братья Крестовских». Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!
0: 15.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям «Топ Хит Чарта» свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: 102.5 Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
8: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте.
7: 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ-хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадают треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Сати Казанова раскрыла имя дочери. Певица счастлива в браке с иностранцем. Пара воспитывает девочку, которой совсем скоро исполнится 2 годика. Все это время артистка тщательно скрывала имя малышки от поклонников и СМИ. Но теперь, наконец, решила раскрыть тайну. Родители выбрали имя Анакха. Как пишет The Voice, называть ребенка просто красивым именем пара не хотела, ведь оба погружены в ведийскую традицию, где имя наречения напрямую связано с расположением планет. Сати поделилась. Каждый человек рожден в теле иные титхи – лунные сутки. И согласно натальной карте, согласно положению планет, для каждого человека есть максимально благоприятное имя. Высчитывается даже, на какой слог желательно, чтобы оно начиналось. Мою дочь зовут Анакха. Это имя в переводе с санскрита означает «безгрешное», «чистое», «сострадающее», «любящее» и «совершенное». Отмечу, что Сати родила дочь в 42 года. Очень-очень необычно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 19-21 градус.
0: Реклама.
8: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
9: Не

братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Токи-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии «Топ Хит Мьюзик Эвордс» «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену славе в нашем чарте приходит Мэри Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его ягода «Малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
2: 7.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юли Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юли Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM. 102.5. Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
8: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора. Потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллион стримов в интернете. 5-е место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Артик и Асти» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Артик и Асти» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мо Тахчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Лирический хит Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под Шаде.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают... Получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у градусов получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. Чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер топ

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радиотелеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта. Ровно через неделю.
2: Новости на Jam-FM.
3: Добрый вечер. Дроны ВСУ сегодня долетели до Сибири. Во второй половине дня несколько беспилотников упали на промпредприятие в Тюменской области, которое географически находится в Западной Сибири, но входит в состав Уральского федерального округа. После падения на предприятии возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Маор. Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В конце июля беспилотники атаковали нефтезавод в Тюменском районе Антипино. Тогда тоже был пожар. Напомню, сегодня в результате атаки беспилотников в Татарстане зафиксированы первые жертвы среди мирного населения. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Рейд на мигрантов провели в понедельник в железнодорожном районе Екатеринбурга. Сотрудники военного следственного отдела гарнизона, а также сотрудники полиции и Росгвардии искали нелегалов и новых россиян, не вставших на воинский учет. Были проверены 50 человек, шестеро оказались гражданами России, которые не явились в военные комиссариаты для постановки на учет. Их доставили в военкоматы для оформления нужных документов. Подобные рейды в регионе продолжатся, обещают силовики, пишет Е1. Напоминает, что в начале июля в районе Новосвердловска ТЭЦ были задержаны более 40 приезжих, 12 из них были выдворены из страны. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях до 11 августа. Также во вторник возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу недели до плюс 16 днем, плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло. В пятницу температура начнет падать. Но дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. В Екатеринбурге начали ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источник финансирования – Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную и шлаковую засыпку чердака, заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца этого года. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
2: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Алена Шишкова приняла свою внешность только после проблем со здоровьем. Когда-то вторая вице-мисс России 2012 получила широкую популярность благодаря громкому роману с Тимати. Ее внешность активно обсуждали в соцсетях. Алена призналась, что все это настолько сильно давило на нее, что породило болезни. Как пишет The Voice, по словам Шишковой, она и так была худенькой, но на нее повлияло мнение окружающих. Кто-то внушил модели, что вредно есть мясо, а стилист на съемках клипа в Дубае назвал Шишкову толстой и заявил, что на ней не сходится платье. Из-за этого модель начала активно худеть и заработала анорексию. Она поделилась. «Я заморочилась в плане худобы и не заметила, как это перешло в мой образ жизни. Я даже еду могла возвращать, считала, что я что-то съем, и мне некомфортно с этой едой. Я сразу у себя в голове разделяю ее на углеводы, на сахар и на фруктозу. Крыша начинает ехать». Сейчас Алена Шишкова нормализовала свое здоровье и полностью приняла свою внешность. Она уверяет, что больше ничье мнение не способно повлиять на ее отношение к самой себе. Правильно, так и нужно к этому относиться. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура, предстоящей ночью до +14.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до +14, завтра днем +19, +21.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Брэд Питт через суд требует от Анджелины Джоли раскрыть ее доходы. Актер обратился в суд с требованием обязать Анджелину Джоли предоставить финансовые документы за 2017, 2018 и 2019 годы. Это связано с ее заявлением о том, что после расставания в 2016 году она в значительной степени приостановила карьеру и отказалась от многолетних выплат. По данным Daily Mail, адвокаты актера настаивают, что документы напрямую касаются утверждений Джоли о необходимости продать долю в винодельне ради финансовой независимости. При этом сторона актрисы отвергает требования, называя их серьезным вторжением в право на частную жизнь. Юристы Анджелины Джоли подчеркивают, речь шла не о финансовой несостоятельности, а о стремлении отделить личные финансы от дел бывшего мужа. Напомню, что звезды уже много лет судятся. И мне кажется, что этот сериал еще долго не закончится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до +14, завтра днем +19, 21.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Мария Погребняк рассказала о судьбе крысы, которая ее укусила. Блогерша не стала избавляться от крысы, которая ранее ее укусила, несмотря на рекомендации питомника выпустить животное в парк. По словам Марии, сейчас питомец полностью изменился и стал частью семьи. Погребняк призналась, что была шокирована количеством негативных комментариев после того, как рассказала историю своей крысы по кличке Красотка. Она прокомментировала: «Мои дорогие, сколько же в людях жестокости! Я читаю комментарии про мою крысу, где пишут: «Отпусти ее, она страшная». Блогер также рассказала, что после укуса сотрудники питомника предложили выпустить животное на волю, объяснив это тем, что крыса якобы станет более агрессивной. Однако Мария решила оставить питомца у себя. Позже выяснилось, что крыса была беременна и до этого содержалась в плохих условиях. Мария дополнила: «Но я всегда верю, что любовь спасает мир. Любовь готова растопить любое сердце. И сердце крысы я тоже растопила. Она больше не кусается. Она стала домашней. Мы ее вылечили, потому что крыса была действительно очень зашуганной. Но я все равно была бы с ней осторожней». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Джем FM.
0: Джем FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пойду.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 11 августа, во вторник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка растворим.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Звук поставим.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик «Братья Крестовских». Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям ТОП ХИТ ЧАРТА свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история о чувстве, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте.
2: 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы «Добро». Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио. И я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе «Топ-хит-чарт». Группа «Добро», «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадает треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии «Топ Хит Мьюзик Эвордс» «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену Славе в нашем чарте приходит Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмой.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его ягода «Малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
2: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юлии Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юлия Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: районом над горизонтом дом.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бездный огонь, алым закатом, свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром. Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора. Потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллион стримов в интернете. 5-е место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Артик и Асти» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Артик и Асти» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».
2: Второе.

0: погодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают... Получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у «Градусов» получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. Чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер «Топ-хит»

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радио-телеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Ты слушаешь Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Любовь.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
4: Ты слава.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.